тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 5 сентября, и наша тема сегодня — привлекательный духовный фасад. Что такое привлекательный фасад? Например, вы можете увидеть привлекательный фасад, проезжая мимо дома, который продают. Фасад прекрасен. Дом вас может заинтересовать внешним видом, и если фасад не привлекательный, вы, возможно, даже не обратите на него внимания. Красота фасада очень важна. И Библия говорит, что в глазах людей наш фасад должен быть привлекательным. Вы скажете, где Библия говорит об этом? Послание Тимофею, 3 главе, 7 стихе. «Надлежит ему также», слово «ему» означает любого, кто занимает лидерскую позицию в церкви, «иметь доброе свидетельство от внешних». Слово «внешних», греческое слово «эксутен», описывает тех, кто наблюдает на расстоянии, тех, кто не находится в вере. Речь о них. Это говорит о том, что за нами наблюдают, смотрят, чтобы понять, привлекательно мы выглядим или нет. Вот поэтому тема привлекательного духовного фасада очень важна. А что видит окружающий, глядя на вас? Когда видит вашу жизнь, слышит, что вы говорите, как говорите, это привлекает их или отталкивает? Об этом стоит задуматься сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, каким образом Бог решил проблему превозношения в жизни апостола Павла. Неужели на самом деле так опасна гордость, что даже апостол Павел был не в силах ее одолеть? И сам писал о себе: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». 2 Коринфянам 12:7. Я взял несколько распространенных версий перевода, чтобы лучше понять состояние Павла, вызванное этой немощью. Satan's angel did his best to get me down. Ангел сатаны приложил все силы, чтобы меня унизить. Следующий перевод. To make me suffer terribly. Принудить меня ужасно страдать. Следующий перевод. Buffet me, то есть удручать, наносить мне удары. Следующий перевод. Harass me, то есть изводить, тревожить, изматывать меня. Следующий перевод. Torment me, то есть мучить, досаждать мне. Следующий перевод. To beat me, буквально бить меня. Следующий перевод. To hurt me, то есть делать мне больно. Неужели всей чрезвычайности откровений, которой обладал Павел, было недостаточно, чтобы понять, где пролегает граница между Божьим и человеческим, дабы одолеть свое превозношение раз и навсегда? Да что, Павел, неужели Бог в своей силе не нашел других вариантов, как справиться с превозношением своего раба, как только постоянно держать его в удрученном состоянии, представляете, из-за немощи плоти, от которой Павел сам не в силах освободиться. Обладая огромной властью, изгоняя демонов, Павел ничего не в силах был сделать с ангелом сатаны, имеющим доступ к его собственной плоти. Три раза изнуренный и подавленный, он умоляет Господа удалить эту немощь, именно удалить, потому что сам победить ее не может, дабы избавиться от такого унижения, но получает окончательный отказ в ответ на свою просьбу. Какое сокрушение духа! Осколки апостольского величия, недостойные даже восклицательного знака в конце предложения. Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Послание к Римлянам 11:32. Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абелардо де ла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 сентября. Будьте проницательны. Если будешь призывать проницательность и взывать к пониманию, то уяснишь страх пред Господом и найдешь познание о Боге. Притчи, 2 глава, стихи с 3 по 5. Расширенный перевод Библии. Духовная проницательность развивается по мере того, как мы приближаемся ближе к Богу. Она позволяет нам проникнуть вглубь происходящего, смотреть в корень вещей. Это очень ценное качество, потому что видимость часто бывает обманчива. Если у нас проницательный ум и хорошо развита интуиция, мы сможем избежать множества проблем. Я призываю вас молиться о том, чтобы Бог дал вам проницательность, умение распознавать суть вещей. Когда мы принимаем решения, руководствуясь внешними обстоятельствами, тем, что мы думаем и чувствуем, мы поступаем неразумно. Как бы привлекательно ни выглядело что-либо снаружи, в глубине души вы можете чувствовать, что нужно проявить осторожность и не спешить. В этом случае лучше подождать и попросить Святого Духа направлять вас, дать вам способность к духовному развлечению. Лучше воздержаться от любых действий, если мы не чувствуем мира в душе. Сегодняшний стих призывает нас осознать, что такое страх перед Господом. Если вы не поступаете вопреки тому, что говорит вам ваше сердце, у вас есть страх пред Господом. Это проявление уважения к тому, что Он требует от вас, даже если вы не до конца понимаете Его пути. Следовать водительству Духа означает проявлять уважение к Божьим словам и распознавать Его голос. Для того, чтобы научиться этому, нужно больше молитв и практики. Божье слово на сегодня. Не принимайте решения, руководствуясь только логикой и знанием. Загляните в свое сердце и примените дар духовного развлечения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».
4: Не оставляй.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, в прошлой передаче вы упомянули о том, что Церковь Иисуса Христа будет на небесах во время Великой Скорби. Скажите, какие аргументы говорят в эту пользу?
1: Я должен сразу предупредить, что, касаясь этой темы, мы говорим о вопросе, о котором разные верующие люди, разные служители, любящие Библию, признающие ее авторитет, могут иметь несколько отличающуюся точку зрения. Я могу представить свою точку зрения, исходящую из моей оценки большинства мест Священного Писания, которые говорят нам об этом. Есть несколько текстов, на мой взгляд, которые достаточно влиятельные и значимые. Я остановлюсь на трех из них только сейчас. Самый первый, мы начнем с Ветхого Завета, мы находим в книге Даниила. Книга пророка Даниила, там в 9 главе есть известное место, говорящее о 70 седьминах, которые наиболее логично истолковываются как 70 периодов по 7 лет. Там сказано о том, что 69 седьмин, они закончатся тем, что написано «предан будет смерти Христос», то есть сначала 62 седьмины, потом еще 7 седьмин, в конце которой написано «предан будет смерти Христос», по истечении 62, вернее, точнее, сначала 7 седьмин и потом 62 седьмины, предан будет смерти Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как наводнение, до конца войны будет опустошение. Дальше сказано, и утвердит завет для многих одна седьмина, то есть вот этот семилетний период, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, на крыле святилища будет запустение, мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». То есть этот текст говорит нам о том, что последний период, семилетний, он будет касаться народа израильского, к которому и был обращен вот это, было обращено вот это пророческое слово. Написано «и утвердит завет для многих». Здесь сказано в самом начале, в 24 стихе, в начале этого пророчества, сказано «70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего». То есть все эти 70 раз по 7 лет касаются народа израильского. 69 седьмин прошли, потом мы видим большой промежуток между смертью Иисуса Христа, и остается еще 7-летний период, который и относится к вот этому последнему времени. А это значит, что если это время, этот период определен для израильского народа, то мы имеем следующую картину. Картина, которая говорит о том, что есть времена язычников, о котором сказано в послании к римлянам, о том, что мы ждем сейчас времени, когда последний из язычников обратится к Богу, и потом у Бога будет еще отдельный разговор с народом израильским. Это значит, что время язычников закончится, церковь будет укомплектована, последний присоединится к ней, и у Бога будет еще определенный свой разговор с народом израильским, который завершит все то, что Бог делает с ним. Второе место Писания, которое мы видим, связанное с этим, мы находим его в первом послании апостола Павла к Фессалоникийцам. Здесь сказано о церкви, и сказано следующее в 9 стихе, «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». То есть речь идет о церкви, и церковь определена к получению спасения, а не к тому, чтобы проходить через период вот этого гнева. А здесь как раз и сказано в контексте событий последнего времени. Ну и третий, на мой взгляд, самый весомый аргумент мы встречаем в книге Откровения. Когда мы читаем в самом начале книгу Откровения, то мы видим, церковь упоминается в первых трех главах, где сказано о послании к семи церквям, и потом в четвертой главе описано состояние небес, или то, что происходит на небесах, и когда Бог описывает Иоанну апостола Иоанна, состояния или того, что происходит на небесах, мы видим церковь, присутствующую там. Мы видим вот эту огромную армию спасенных людей, которые из всякого колена, языка, народа и племени, которые сделаны царями и священниками Богу. И эти все люди находятся там, они поклоняются Богу. И вот с 6 главы и до 19 описание событий, которые в наибольшей степени соответствуют тому, что называется «Великой скорбью». И дальше мы видим в 19 главе опять упоминание церкви, которая уже сходит с небес вместе с Агнцем, который является невестой Агнца. И это и говорит нам о том, что вот эти события, описанные в книге Откровения, они будут касаться подведения итогов того, что происходит в мире, они будут касаться Божьего разговора с народом израильским, но в это время церковь, мы видим, присутствует на небесах. Это то, что наиболее вероятно из интерпретации этих текстов.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

Христианские притчи. Фарисей и мытарь. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Собственная праведность. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Римлянам 10 глава 3 стих. Я читаю это место Писания и стараюсь понять, что же такого дорогого в нашей праведности, что мы ценим ее так высоко. Настолько высоко, что силимся поставить ее на самый большой постамент, который только изыщем. Представьте себе, что вы живете в небольшом селе, где электричество в помине не знали и лампочку никогда не вкручивали в гордо свисающий с потолка патрон. В долгие зимние вечера ваш дом освещался лучиной, иногда свечой, и в этом неярком свете ваше жилище казалось уютным и благоустроенным. И низкий потолок не казался низким, а серые неровные стены не стесняли. И было в этом что-то спокойное, незыблемое, унаследованное от предков и очень ценное своей вековой традицией. Но вот, как всегда бывает, ваше отдаленное жилище провели провода, и прямо посреди комнаты загорелся свет, в сотни раз более сильный, чем добротная свеча в запотелом стакане. И в этой силе, проникающей в каждый угол вашего жилища, даже самая малая деталь стала такой заметной. Стены прижали, потолок придавил, и дом вдруг стал тесным. Весь уклад рухнул от стеклянного устройства ценой в мелкую монету. Сегодня мы не откажемся от электричества, даже если оно подорожает многократно, как пугают нас энергетики. Ведь с ним полностью изменился наш взгляд на саму жизнь. Мы перестали быть пещерными людьми. В ярком свете мы научились делать свою жизнь чистой, просторной. Каждая вещь у нас стала отражать свет. Праведность Божия, подобно электрической энергии, приходит к нам просто, да еще даром, благодаря Спасителю. И действие ее таково, что всякий, кто принял ее, изменит свою жизнь совершенно. Такова она, бескомпромиссна и нелицеприятна, но нам на благо. Хотя пещерное мышление в людях еще остается очень сильным, когда речь идет о нравственных ценностях. Мы так хотим быть владыками свечей, позволяя им выгодно освещать то, что нам нужно. Это первородное искушение стать как боги остается с нами, приняв на себя ответственность заботиться о нашем духовном имидже. Свет сегодня людям нужен, но они хотят им управлять. Неуправляемый свет не позволяет жить в иллюзиях из игры света и теней. Праведность Божия дается не просто как оправдание нам в наших грехах и пороках. Она будет освещать нас своим светом постоянно. Покорившись ей, мы изменимся, а позволив поселиться в наших домах, избавим себя от необходимости самоутверждаться тасканием со слабыми свечами самоправедности. Глупо их зажигать, если за нас уже горит праведность Христова. Нередко у старых христиан накапливаются истории и традиции, которые они вменяют себе в праведность, таким образом понемногу увлекаясь собою. Нам надо просить Дух Святой почаще включать Божий свет в нас, иначе нам всегда будет тяжело что-то менять. Давайте размышлять об этом.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

Ему лишь дадим отчет, как поступали мы с той благодатью, которую он дает.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Он одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои,

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 5 сентября.
2: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Послание к Титу, 2 глава, 11 стих. Что такое благодать? Я глубоко уверен, что Божья благодать нам дана для того, чтобы поднять нас и дать все то, что мы не в состоянии получить своими собственными усилиями, возможностями, способностями. Если вы достигаете успеха собственными способностями и средствами, то это ваши силы и ваши старания, то есть это ваша заслуга. А благодать – это когда вы достигаете чего-то, приобретаете что-то незаслуженно, независимо от ваших способностей и усилий. Исследуйте свою жизнь. При наличии способностей и возможностей можно достичь больших результатов. Но когда без естественных способностей достигаете сверхъестественных результатов, то это возможно только благодаря Божьей благодати. Невозможно заслужить или достичь своими силами вечной жизни, спасения. Но в этой земной жизни мы нуждаемся в Божьей благодати. Ведь мы не можем знать и уметь все во всех сферах жизни, но именно там начинает действовать Божья благодать. Пребывайте в Божьей благодати и достигайте всего того, что сегодня недостигаемо для вас. Аминь.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 66, начальнику хора, на струнных орудиях, псалом, песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик, и, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищите, назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец, явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 13. Когда Ефрем говорил, все трепетали, он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, и полная работа художников, и говорят они приносящим жертву людям: «Целуйте тельцов!» Зато они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать Бога другого, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Я призвал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. И я буду для них как лев, как скимин буду подстерегать при дороге, буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасает тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, которых говорил ты, дай нам царя и начальников? И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. Муки градильницы постигнут его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, и от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. Глава 14. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем, я услышу его и презрю на него, я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы уразуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро, друзья! Всем медиастудия «Пилигрим» совместно с радио «Чистая волна» приветствует вас.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: В студии Юрий Кривонос, Юрий Ионов и Катя Хаматнурова. Друзья, а рассуждаем мы о Небесном Царстве. Тема наша сегодня – Евангелие Небесного Царствия.
2: Интересная тема такая, что она затрагивает каждого человека, независимо от того, задумывался ты на эту тему или нет. Но она касается тебя лично.
1: А вот вопрос, каким образом она касается лично каждого из нас, эта тема? Ну, вообще, в принципе, когда мы говорим о Царстве Небесном, может быть, здесь это вопрос желаний, пожеланий и выбора человеческого. Царствие небесное и Царствие небесное. Обычно люди говорят это вслед тем, кто умер. А вот как-то здесь мы, живущие на земле, другими живем идеями, другими мыслями, другими стремлениями. Нам не до него.
2: Вот, наверное, и хотелось бы сегодня немножко расширить свое мышление, что это не только вслед уходящего человека и пожелание ему, да, такое жизни безмятежной там, но действительно это больше относится к нашей жизни. И как это относится? Что за призыв мы слышим в свою жизнь?
1: Хорошо, давайте с вами, друзья, прочитаем одну притчу, которая, как мне кажется, наиболее ярко рассказывает о Царстве Небесном, чтобы потом, ну, порассуждать на эту тему. «Царствие Небесное подобно человеку-царю». Здесь сразу для нас открывается одна очень важная истина. Есть кто-то, кто задумал устроить, ну, вот что-то сделать. Есть в царстве царь, у которого есть свои какие-то определенные планы. И он решил сделать брачный пир для сына своего. Это Матфея 22 глава. «И послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц оных и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых и мало избранных. Вот такой рассказ. Кто из нас не любит приглашение на какой-нибудь, ну, пир или вечеринку, или свадьбу, да. И мне кажется, что это всегда событие. Для человека, во всяком случае, который готовит это событие, это, пожалуй, ну, одно из важнейших событий в его жизни.
2: Ну, интересно, всегда, когда приглашают, если, допустим, думать о женщинах, они сразу думают: так, в чем я пойду? Какое-то такое торжественное приглашение обязывает тебя быть в чем-то особенном.
1: Вот. И здесь, конечно, это важный момент. Дресс-код, одежда. Это не просто поход в кафе, да, это приглашение на очень важное мероприятие. И имеет большое значение, как ты ему соответствуешь. И поэтому, да, безусловно, и в те времена, как и сегодня, одежда имела значение. И, может быть, даже больше, чем сегодня.
2: А вот интересно, тебя приглашают, ты гость. Ты приходишь, но пир вообще не про тебя. Пир про тех, кто вот главные здесь лица. Кто
1: безусловно
2: здесь главные лица в этой притче?
3: А что мы сразу уже на пир? Мы не поговорим о тех, кто не захотел идти?
1: Поговорим обязательно. Мы же только начали.
3: Сразу уже разбираем одежду. А вот этих людей, которым приходили, звали несколько раз, да? То есть не один раз.
1: Но подождите, видите, вот Катю волнует одежда.
2: Это естественно.
1: А Юрия волнует практическая сторона вопроса. Что может быть такого важного, что заставит отказаться от приглашения? Действительно, приглашение раздается, и оно, вот если судить уже по Евангелию от Луки, раздается людям, как бы это сказать, особого призвания, да? Тем, которые... ну, наверное, являются друзьями господина или царя, ну, вот как мы видим по притче, человека, делающего брачный пир. Они являются его близкими. И, конечно же, первое приглашение идет им. И, что любопытно, приглашение делается заранее. Причем в те времена, да и сегодня тоже, делалось оно значительно, за значительное время. То есть, ну вот, например, сегодня, когда говорят о... когда есть уже молодые, когда есть уже у них, как это называется, да, решили они стать женихом и невестой.
3: Дата уже есть.
1: Да, и есть определенная дата. Она, может быть... даже не выражено еще вот в конкретной дате, но есть время, когда они будут брачный пир совершать. И они уже приглашают людей. То есть уже люди знают, что надо готовиться, потому что они приглашены. Собственно, что-то подобное происходило и тогда, когда человек, организовавший или организовывавший это мероприятие, он позвал всех своих друзей заранее, с тем, чтобы они приготовились, с тем, чтобы они знали, чтобы они были в курсе, чтобы для них это не было внезапным. И, в общем-то, прошло определенное время, как, когда все было приготовлено, слуги пошли звать, уже звать. И вот здесь случилась какая-то неприятная история. Званые начали отказываться.
2: Интересно вообще, организатор свадеб, ведущий, мне однажды сказал, что 30% стабильно не приходит вообще на свадьбу.
1: Ну, не 30, 10, наверное.
2: 10.
1: Хотя в разных случаях по-разному может быть.
2: Ну, наверное, я, да, сужу по своей свадьбе. Но интересно, когда самые близкие не приходят, вот это очень огорчает.
1: Безусловно. Тем более, которые знали и знали задолго.
3: При том, что те, кто был зван в этой притче, они же понимали, кто их зовет. Их зовет царь.
1: Да.
3: Но настолько, как бы, они, мне кажется, были уверены в своих каких-то таких отношениях, которые не дадут возможности царю как-то наказать их за их неприход. Ну, то есть мы видим, что из-за того, что они не пришли, было послано войско для того, чтобы их истребить, за их отказ.
1: Не за отказ истребления, а за то, что побили слуг.
3: А, побили слуг.
1: Да, вот здесь совершенно грубое нападение было сделано. Ну, две притчи и от Матфея, и от Луки, они рассказывают нам разные стороны этой истории. Вот. Но если говорить о званых, они, видимо, считали, что у них настолько хорошие отношения с царем, что, ну, отказ свой, в общем-то, ну, не то чтобы планировали, да, скорее они относились к приглашению как-то легковесно. Ну вот оно есть и есть, да. А это, знаете, на что похоже? Вот Евангелие звучит сегодня, в общем-то, везде, можно так сказать. В той или иной форме оно проповедуется сегодня. Но люди по большей части нацелены на личную жизнь, на свою жизнь. Не на небесное приглашение, а на свою жизнь. Приглашение звучит. И в этом приглашении неоднократно уведомляется, что придет время, человек, и ты предстанешь пред Богом. Ты попадешь к Нему на брачный пир, в небесное царствие. Готов ли ты к этому? Хороший вопрос. И отклик должен быть дан сегодня уже. А человек, он занят. Он занят своими делами. А какие это дела? Ну, согласно Евангелию от Луки, дела были самые разнообразные. Вы помните, что один сказал, да, я купил поле. Ну, представьте себе, человек стал землевладельцем, и, конечно же, ему хочется пойти обойти свои новые владения. И надо же, их надо сделать именно тогда, когда надо пойти вот на... Другого времени нету. Вот именно тогда почему-то так случается. Вы знаете, это нередко заметно, когда наступает день воскресный, и людям бы хорошо в церковь сходить, проповедь послушать, на службе побыть, но так много появляется важных дел.
2: Важных, да.
1: Это и на рынок сходить, и ремонт дома сделать, и в конце концов с детьми там что-то поделать, или еще что-нибудь. В общем, да, отдохнуть.
3: Поспать.
1: И то дело. Как каждый может сказать так, и причем очень аргументированно. Ну вот, человек один купил свое поле. Другой человек сказал, что у него, валов он купил. Это тоже важное событие. Ну, что оно означало? Это человек купил транспорт. Причем не просто транспорт, а транспорт, на котором можно было что-то делать.
3: Трактор, скорее всего.
1: Трактор.
3: Ну, сельхозтехнику.
1: Ну, может быть, можно сказать и так, да. Или просто гужевой транспорт, на котором можно было что-то возить. Но это важная бизнес-задача. То есть и тот, и другой, и первый, и второй были бизнесменами, если так можно выразиться, людьми очень занятыми.
3: Безусловно. Первый аграрий, второй доставщик.
1: Ну, можно так сказать, да.
2: Но сильно они включены в свое дело, это очень значимо для них.
1: А, безусловно, как и сегодня, все наши дела, они имеют для нас очень большое значение. А если у нас крупный бизнес, то подождите, нам не до того. Поесть мы всегда успеем, и порадоваться мы хотим, но тогда, когда наши инструменты, которые мы приобрели, они вот принесут нам прибыль. То есть, обратите внимание, во всех трех случаях люди что-то приобретают для себя, что-то, что становится для них важнее всего остального. Вот просто важнее всего остального. Ну, согласитесь, бывает, что вы сделали большую покупку. Ну, человек в притче Христа купил валов, а вы купили, например, автомобиль. Ну и как вам? Что вы будете вот это ждать? Надо же обязательно завести и поехать куда-нибудь. А если это такой автомобиль, на котором можно в длинные путешествия? А если в это время какой-нибудь сезон рабочий, хороший как раз, а он может доставлять грузы? Ну, конечно же, нужно обязательно использовать ситуацию. Куда откладывать? Мы покупаем простую какую-нибудь вещь и дождаться не можем, чтобы ее распаковать, иногда по этому поводу откладываем все свои остальные дела.
2: Интересная реакция царя какова, когда ему отказывают?
1: А вот хороший вопрос. После музыкальной паузы, друзья, мы к нему вернемся.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Продолжаем разговор, друзья, в студии Юрий Кривонос, Юрий Ионов и Катя Хаматнурова. Говорим мы о Евангелии Небесного Царствия.
2: Ну да, мы размышляем о том, что царь однажды пригласил на пир. И интересно, что реакция людей, она была разная. Есть те, которые отказались, потому что у них были очень важные дела. Вот интересная реакция царя. Что он делает? Вот ты готовишься, ты зовешь.
1: Мы огорчаемся, безусловно. Мы расстраиваемся, потому что, казалось бы, те люди, которых мы позвали, ну, если мы позвали кого-то на свадьбу, а это наши, ну, такие хорошие друзья, и вдруг у них появляется какая-то причина не прийти, при том, что мы знаем, они могут, но они нашли причину, нашли повод, просто они были чем-то сильно увлечены, каждый. Третий, как мы помним, да, отказался потому, что женился недавно сам, и у него еще, так сказать...
3: Свежие воспоминания.
1: Не то, что свежие воспоминания, он их только получает. Ему надо уделять внимание своей молодой жене. И, так сказать, он сам еще не отошел от брачного пира, куда ему еще на следующий идти. Но если мы сегодня посмотрим на каждого из них, то... Понимаем, что, в общем-то, серьезных причин не прийти у них не было.
3: Да, отмазки, так сказать.
1: Да, у каждого жизни-то было все хорошо, все замечательно, понимаете как? Для них ничего не стоило. А, кроме того, если бы они переживали о подарке, то, ну, извините, во-первых, никто подарка не требовал. И это одно из условий, кстати, евангельской благой вести или, вот скажем, Евангелие от Небесного Царствия, это то, что тебе туда приходить нужно с пустыми руками.
3: То есть виш-листа там нету. Да, есть же такие сейчас виш-листы, да. То есть жесты желания. Да,
2: мы того, это ждем.
3: Да, да, что вы должны принести нам, что вы подарили.
2: Три микроволновки нам не надо.
1: Друзья, вот в этом-то и суть. Вы просто придите. Человек, который устраивает брачный пир для сына своего, по притче Христа, человек не бедный, человек достаточно богатый и, кроме того, достаточно властный. Понятное дело, что Христос, когда говорит эту притчу, он ее использует как метафору о Боге. Вот, друзья, вас Бог приглашает. Что вы можете ему принести? Ну, какую микроволновку в Царстве Небесном? Неужели она нужна? Или холодильник даже? Да, чтобы вы не предложили, в этом нет необходимости. Нужны вы сами придите. Но даже если говорить о подарках, то все три приглашенных, они могли это легко сделать. Судя по всему, они не были людьми бедными. И это не было причиной для того, чтобы не прийти. Они просто были заняты собою. И вот здесь мы с вами подходим к одной очень важной истине. Во-первых, приглашение звучит. Звучит, и Бог обращается прежде всего к тем, ну, которые имеют знание какое-то о нем. Нередко я слышу такие истории, когда человек говорит: «Бог меня всегда звал всю жизнь». Почему? Ну, потому что бабушка была верующая. Или родители были верующие. Может быть, он как-то пересекался с этими верующими, с теми людьми, которые действительно знали Бога. И человек рассказывает порой историю о том, как этот призыв в его жизни звучал раз за разом. Бог в первую очередь обращается к тем людям, о которых молились. И он их зовет. Вопрос, что они будут делать, эти званые? Смотрите, в Евангелии Царствия есть порядок приглашения. И кому-то действительно повезло услышать этот призыв раньше всех остальных. А это значит, в Небесном Царстве занят лучшее место, если так можно выразиться, да, на этом брачном пиру ты особо званый, ты особо приглашен, для тебя особое место. Иногда какого-то человека Бог зовет едва ли не всю его жизнь, обращаясь к нему раз за разом, а он от Бога бежит, он занят.
2: Причем этот призыв человек может понять, что именно Бог его зовет. Вот как-то вот такой, ну, понятный для человека.
1: Да.
2: Это очень просто понять, что именно Бог тебя зовет. Через разные, может быть, обстоятельства, через людей, которые находятся рядом, родные или далекие люди. Но это звучит в жизни каждого человека.
1: А человек должен сделать отзыв, он должен откликнуться каким-то образом, он должен прийти в церковь и сказать: «Господи, вот я явился, я пришел, я уже готов вот стоять здесь у двери и ждать, когда начнется». Но это в лучшем случае.
2: Ну, интересно, вот этот призыв, который звучит, это всегда ли оставление того, что тебе ценно, и то, что для тебя какие-то заботы?
1: Ну, хороший вопрос. Может быть, для кого-то и да. Оставьте все, что есть у вас, и придите. А для кого-то нет. Речь не идет о том, чтобы эмигрировать куда-то. Да? Речь идет о том, чтобы прийти на события. Ну, сегодня, конечно же, свадебное мероприятие – это в лучшем случае один длинный вечер. А иногда только где-нибудь в традиционных семьях это может быть длиться 2-3 дня. Ну, а так, это короткое событие, и прийти на него нетрудно совершенно. Но даже сегодня, когда иное мероприятие может для нас уложиться в какой-нибудь час, мы не находим на него времени. Мы очень заняты. Вы знаете, Евангелие Божественного призыва, оно раскрывает нам наше отношение ко времени. Оказывается, времени-то для нас нет. И вот как его нет у нас на все наши дела, нам надо подумать, что у нас его может не оказаться на что-то очень важное. Попытаясь собственное время потратить на кучу разных, как нам кажется, очень серьезных дел, мы можем пропустить что-то, что является для нас судьбоносным. Человек увлечен, человек бежит. Нередко говорят о том, что сегодня люди гиперзаняты. Им некогда создавать семьи, им некогда заниматься собой, им некогда даже отдыхать. Они все работают, строят карьеры, пытаются в этом мире, ну, где-то еще что-то вот ухватить.
3: Преуспеть,
1: да. И они все время успевают и не успевают на,
3: действительно важно.
1: На то, что действительно для них важно. Хотя, казалось бы, ну, что такое Небесное Царствие? Когда я туда попаду? Да? Когда мы там в небо? А нет, и человек откладывает события. Но дело в том, что и призыв может уже и не произойти более.
2: Вот интересно, есть те, которые отказались, пренебрегши, да, пошли на свое поле, кто на торговлю свои, но прочие, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Вот если переносить это на нашу жизнь, где и как это проявляется, вот это отношение, схватили, оскорбили?
1: Сейчас мы только что клип смотрели, и в этой песне «Долины Каченджи» там была вот как раз история о гонениях. Ну, кому-то неприятен божественный призыв. Он не просто, скажем так, раздражает или выдергивает из обыденной жизни. Он мешает делать темные дела. Он вдруг напоминает о том, что есть, оказывается, некто, есть царь, который, в общем-то, сегодня добр и приглашает на пир, а завтра может спросить за злые дела.
3: Это как призыв к покаянию, да?
1: То есть? Призыв к покаянию, да. Это призыв к покаянию. Человек, оставь все, что есть у тебя, и приди. При том, что в притче Христовой не говорится о покаянии, говорится о том, чтобы человек просто пришел. Но в этом, скажем, в этом событии, в этом его действии, в этом его приходе на брачный пир есть определенные условия, которые он должен сделать. И эти условия очень важные. Мы о них, друзья, обязательно поговорим после блока новостей. Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Кристиан Дейли. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абелардо Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. «Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения», – добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь. Друзья, мы снова с вами говорим о Небесном Царстве, о Евангелии этого Царствия. Евангелие в первую очередь в том, что призыв звучит для тех, ну, кто, наверное, на особом счету у Бога. Это и народ израильский имел в виду Христос, это и те, чьи близкие, родственники в той или иной степени свидетельствовали им или молились о них пред Господом. И поэтому для них звучит призыв в первую очередь. И от них очень важно откликнуться на этот призыв, не осуетившись своими мирскими делами.
2: Ну, как написано, что они пренебрегли. То есть здесь не пренебрегать тем призывом, который звучит.
1: Да.
2: Но есть те, которые пренебрегают. И как читаем в этой притче, мы видим, что происходит дальше. Царь говорит, ну, брачный пир-то готов, званых, да, они не пришли. Тогда давайте пригласим...
1: Всех.
2: Всех.
3: Все-то готово, чего
1: ж добро пропадать. Места много, чего ж добро пропадать, да, конечно.
2: Всех, кого найдете.
1: И вот здесь мы видим вторую истину Евангелия Царствия. Царь нелицеприятен. Он приглашает званых по долгу, потому что они его друзья, потому что он их помнит, потому что о них просят. Но если они не приходят, то следующие, кто приглашается, это, ну, в общем-то, все остальные. В те времена, безусловно, зваными были народ израильский. Но они не хотят воспользоваться приглашением через Христа. Ведь когда Христос проповедовал, Он проповедовал Евангелие Царствия. И для них это намек на то, что очень скоро проповедь или призыв на брачный пир будет обращен к людям не израильского происхождения, не иудеям, а это значит язычникам. Всех, кого найдете. И пошли слуги. Пошли, и, ну, а кого они могли найти? Да всех, кто встречался на пути. Ну, представьте себе, сидят бедные люди, нищие, сидят у ворот, как правило, у ворот нередко больших каких-то общественных зданий сидели как раз вот люди, которые просили от нужды своей у кого-то что-то. Ну, просто прохожие. Звучит призыв, звучит приглашение. И здесь мы видим, оно уже не целенаправленное, оно просто общее. Есть Евангелие, звучащее каждому лично, а есть Евангелие, звучащее вот в целом, для многих. Что это может быть? Это может быть общественная проповедь, это могут быть люди, которые на остановке раздают брошюры, это могут быть какие-то песни, звучащие в эфире, или просто спетые кем-то. Это может быть все, что угодно.
2: Ну вот здесь вот и добрых, и злых позвали, да? Как вот это касается сегодняшнего дня? То есть ты стоишь, и независимо от того, какой ты, тебе может в руки попасть эта брошюра. Это не так, что какой-то отбор только для добрых, только для состоятельных, только для тех, кто может вот так и вот так мыслить. Здесь нет никаких критериев, какой ты, но призыв будет звучать.
1: Да, безусловно. И это еще одна истина, евангельская истина Небесного Царствия. Оно не делит людей по их качествам. И самое главное, да, оно не выделяет их на добрых и злых. Потому что мы со своей точки зрения начинаем смотреть, кто достоин, а кто недостоин. Да? А вот кто нам нравится, а кто нам не нравится. И здесь мы должны понимать, что божественный призыв звучит для всех. И если вы возьмете самого известного преступника в этом мире, или, может быть, самого большого праведника в этом мире, человека, который сделал много доброго всем, для них одинаково звучит приглашение в Царствие Небесное. Оно одинаковое. Придите. Придите такие, какие вы есть. И это, конечно, очень вдохновляет.
2: Мне всегда было интересно. Вот их позвали. Вот они в разном виде, в разном состоянии. И дальше переход идет к одежде, что кто-то был не так одет. А вот эти, которые были так одеты, они где-то переоделись? Они где-то подготовились? Вот их позвали.
3: Ну, я думаю, раздавали одежды на входе.
1: Но если речь идет уже о дресс-коде, представьте себе, что вас пригласили на какое-то очень важное мероприятие. И там все в костюмах. А причем от известных модельеров у вас денег на подобный костюм нет. Кстати, нередко существует практика в определенных кругах, на Западе особенно, когда костюмы берутся в прокат. Ну, потому что он может быть нужен пару раз в жизни. И если ты недостаточно богат, чтобы иметь вещи за несколько тысяч каких-то там условных единиц, ну, или если на наши деньги за сотни тысяч рублей, то, ну, тогда что тебе остается? Взять в прокат. Ну, а согласно истории этой, смотрите, брачная одежда определяет тот, кто проводит брачный пир. Нередко об одеждах идет речь в Евангелии, и когда речь идет об одеждах, они представляются какими-то белыми одеждами. «Купи у меня одежду», — говорит Христос, — «белую одежду». Белая одежда всегда символ святости, символ чистоты, символ неба. Вот. И поэтому такую одежду просто так не поносишь, да? А на свадебном пире, на брачном пире, она как раз хорошо уместна. Но и судя по тому, как очень богатый человек в притче Христовой делал это мероприятие, он одежду предлагает. Нередко одежда именно была этим билетом приглашения. И люди, которые конкретно приглашали кого-то, передавали эту самую одежду. Вот, вот оно, приглашение. Одежда.
2: Ну вот хочется немного пояснить, почему, да, мы так скоро перешли к одежде. Потому что мы сказали о том, что слуги пошли, стали всех звать, и действительно позвали и добрых, и злых, и брачный пир наполнился возлежащими. То есть все уже. Вот они собираются. Но здесь есть такой по тексту переход, что царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда и не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, взяв ему, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Вот интересно, да, ты можешь прийти, ты откликнулся на призыв, ты здесь, но ты не соблюл вот этот дресс-код. Недостаточно только прийти, вот.
3: Ну, мне кажется, тут как бы этот человек, наверное, выражает то, что человек на своих условиях в Царство Небесное зайти не может. Есть только одно условие – это искупительная жертва Иисуса Христа.
1: «Мой пир, мои условия», безусловно. И условия, которые мы должны выполнить, не такие уж и большие. Но если речь идет о Царстве Божьим, о Царстве Небесном. Христос говорил: покайтесь, и приблизится Царствие Небесное. Покаяние и есть в определенном смысле облачение в одежды Христовой праведности. Когда мы говорим: Господи, не нашими заслугами, не нашим, скажем, лицом, не нашими преимуществами, не нашим происхождением или финансами мы готовы в Царствие Небесное войти. Мы без Тебя туда вообще-то не войдем. А поэтому раскаиваемся в наших грехах и преступлениях, и Он дает нам новые одежды. То есть одежду новую нужно получить, и можно получить, но через покаяние. У нас время для следующей музыкальной паузы. Снова Дарина Кочинжи у нас с песней «По воде», а после мы обязательно продолжим.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, последняя часть нашего диалога. Говорим мы о Евангелии Царствия Небесного. В студии Юрий Кривонос, Юрий Ионов и Катя Хаматнурова.
2: Интересно, мы остановились на том, что есть те, которые призваны на этот брачный пир, есть те, которые осуетились, не пришли, есть те, кому достоилась такая хорошая честь и позвали добрых и злых, и они откликнулись на призыв, но есть человек, который не переоделся, не имел той одежды, не взял ее, не получил. Вот почему без брачной одежды его не просто попросили одеться или выйти, а связали и выкинули вон?
3: Я бы еще добавил бы, к этому вопросу. В принципе, у нас получается тут четыре, наверное, категории людей. То есть первые это суетились, вторые еще побили слуг, третьи это которые оделись, нормально посидели, все...
1: Пришли.
3: Да, пришли, все смогли восхитить. И четвертый это человек, который пришел в своих одеждах. То есть с одной категории понятно, а вот эти три категории, которые суетились, которые убили слуг и которые пришел в своей одежде, они, в принципе, по итогу одинаковые получаются по тому, что они
1: получили. И те, и другие, и третьи не попали на пир.
3: Да, они то, что они сделали, оно, по сути, одинаковое по своей равнозначности.
1: Да. Я просто был занят. То же самое, как тот, который, скажем так, избивал вот этих глашатаев, этих слуг, которые его звали. Он такой буйный был характер у человека. И тот, который пришел на своих условиях. Да? По итогу и то, и другое, и третье, и те, и другие, и третьи не попали на важное мероприятие.
2: Мимо цели.

0: Но это вот последствия, да, последствия греха. То есть последствия греха человека, и нельзя сказать по, скажем, тяжести. То есть смысл весь одинаковый. То, что из-за греха человек не попадает на брачный пир.
1: Как кто-то сказал о Библии. Или эта книга удержит тебя от греха, или грех удержит тебя от этой книги. Но вот человек делает выбор, человек принимает решение, и Евангелие Небесного Царствия ставит Царствие Небесное, да, вот этот брачный пир, в противоположность всему остальному, всем остальным. В мире могут быть много может быть самых разных людей, и злые, и добрые, да, как мы видим. И те, которые очень увлечены и заняты, и те, которые что-то созидают, и те, которые бездельничают. То есть в мире полно людей. Они все озабочены чем-то своим. Но есть отдельное, вот оно, Небесное Царствие. Есть приглашение туда, на него нужно откликнуться и прийти в это Небесное Царствие. Переход должен состояться. Но если нарисовать более драматичную картину, да, то вот Евангелие нередко говорит о том, что этот мир, он гибнущий мир. И вы, люди, живущие в этом мире, не стоит ли вам откликнуться на призыв к спасению? Но если все может закончиться плохо, не будет ли разумным все-таки обеспечить свое спасение и сохранение своей собственной жизни? Ведь мы с вами смотрим, сегодня много происходит различных ситуаций такого техногенного характера. В природе что-то произошло, ледник сошел, люди гибнут. И слушаешь разные истории людей, один говорит, например, вот ко мне пришел друг и сказал, давай побудем, ну, побудь у меня в гостях там, или, ну, останься еще, не едь дальше, да, останься у меня. Я остался, а так бы я как раз оказался в эпицентре этих трагических событий. То есть, если жизнь нам преподносит подобные уроки, не стоит ли нам задуматься о том, что звучит небесное приглашение, и это небесное приглашение не просто на развлечение, оно к нашему благу, к нашему спасению. Это, да, действительно так. И потому, наверное, такая реакция царя, да, с одной стороны, когда избивают его слуг, а с другой стороны, когда некий человек приходит на брачный пир на своих условиях. И сразу возникает вопрос – ведь это не Каннский фестиваль, где все приходят в каких-то таких очень ярких нарядах, и каждый перед друг другом старается прощеголять. Да? Это не просто выставка мод, ну, даже не пляж, не поход в театр, ну, в общем-то, нет. Это мероприятие, где действующих лица всего два, вокруг которых все происходит. Вот они в особых одеждах. Все остальные одеты в брачные одежды, как бы подчеркивая собою, да, то, что есть кто-то здесь важнее их, ради кого все это действие и происходит, и на которое они приглашены. То есть мы, друзья, с вами, приглашаясь в Небесное Царствие, приглашаемся не на собственный бенефис. И вот этот человек, пришедший не в брачной одежде, ну, решил себя показать. Что ему вот это вот ходить в каких-то...
0: Не в ту дверь.
1: Хочу быть не как все. Но если ты хочешь быть не как все, если ты хочешь быть самостоятельным, ну, тогда с тебя и особый спрос. Давай посмотрим на твою одежду. А одежда нередко сравнивается с поведением человека, с праведностью ее. И Бог говорит о праведности человеческой. Праведность ваша, как запятнанная одежда. Она, вы говорите, богатая, она, вы говорите, знатная, да она грязная. Она просто грязная. Вам бы в чистую одеться, вам бы в светлую одеться. Но вы же думаете, что ваша одежда – это демонстрация вас, какие вы замечательные. Любопытно, что вот если взять, например, ислам, в исламе во время хаджа все облекаются в одинаковые одежды. Ну, такая туника общая для всех. А, при том, что одного цвета, белого цвета. Вот интересно. А, можно даже на примере других религий посмотреть, а как это возможно? Возможно. А там все и богатые, и бедные, и старые, и молодые, и здоровые, и больные, все в одинаковой одежде. Почему нет? Ведь вы предстали перед тем, для кого ваши различия между собой не имеют никакого значения абсолютно. Вы предстали пред Богом. И если мы сегодня рассуждаем о притче Христовой, ее евангельская весть Царствия Небесного, говорит о том, что там все равны. Там все равны. Вот потому, наверное, трудно богатому войти в Царствие Небесное, что он не может понять, как это так, он уравнялся со всеми. Ну, и с бедными, и с ничего не значащими людьми в этом мире.
0: Такой хороший и классный костюм, и его заставляют одеваться во что-то другое.
1: Да, он может всех здесь одеть в свои костюмы. Он может быть настолько богат, что у него...
0: Владелец швейной фабрики, в конце концов.
1: В конце концов, а может быть и нескольких. Может быть, он вообще министр швейной промышленности какого-нибудь крупного государства. Да нет, дорогой. Вот здесь как раз не твое, чем бы ты ни обладал. Все оставь. Ты приди на брачный пир. Брачный пир не о тебе. Брачный пир о тех молодых, которые, вот, в общем-то, в честь которых он и проводится. На них смотри, о них радуйся. Это тебя касается.
2: Да, у нас остается одна минута, но хочется затронуть эту фразу, которая завершает эту притчу. «Много званых, а мало избранных». Что она нам говорит?
1: Ну, смотрите, избранным человек становится тогда, когда он попадает на брачный пир. Званые, да, званые многие. А избранные – это те, которые, в общем-то, сделали свой выбор. И они попали в число избранных. Нам кажется, что нас должны туда силою затащить, если мы избранные. Нет, никого не будут силою затаскивать. Вот... Избран ты или нет, зависит от того, как ты откликнешься на призыв. А уже откликнувшись на призыв, ты попадаешь в число избранных. Вот, в общем-то, такая притча. Да, их действительно мало, потому что много отказывались. К сожалению, и отказываются сегодня.
2: Поэтому, друзья, если вы сегодня слушаете нас, может быть, впервые, подумайте, что на самом-то деле призыв в вашей жизни, он звучал, может быть, вы не заметили его, может быть, вы не обратили внимания достойно на него, но Господь призывает сделать этот выбор, чтобы действительно быть на этом пиру вместе, радоваться и веселиться. Ну и мы рады сегодня были общаться с вами.
1: Всем благословений.
0: Богом.

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожите.

Псалом 3. О Господи, я весь в тревоге. Враги мои опять восстали, и многие в душе сказали: нет для него спасения в Боге. Но ты мой щит и упование, и мое царство, и корона, и со святой горы Сиона мои все слышишь воздыхания. Ложусь спокойно я и сплю. Ты для меня, Господь, защита. Ты поражаешь всех в ланиты, врагов в невидимом бою. И хлеб даешь мне, и питье под голубым небесным сводом, да будет над святым народом благословение Твое.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

Там чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. На правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Разрушайте стены. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Иоанна 17:11. В комнате, где проходил семинар по переводу Библии, среди участников из 5 разных племен повисло напряженное молчание. Недоверие, неприязнь, враждебность были распространены среди этих племен, которые воевали друг с другом в течение многих лет. Эти люди из Демократической Республики Конго собрались вместе на двухнедельный мастер-класс, чтобы начать перевод Библии на свои родные языки. Но у многих участников были серьезные сомнения в том, что подобные совместные мероприятия могут когда-либо быть успешными. Ведь эти люди носили в себе боль и травмы, которые были последствиями геноцида в Руанде. Они испытали большие страдания и потери и возлагали вину за это на других людей в комнате. Смогут ли они пожать друг другу руки, разделить трапезу? Настоящие эмоциональные стены выросли между ними и были настолько высокими и толстыми, что здесь требовалось чудо. К счастью, Бог также был в этой комнате, а у него длинный послужной список чудес. По мере того, как внимание людей переключалось на работу по переводу Библии, Святой Дух начал постепенно объединять ожесточенные сердца. Когда его слова были переведены на родные языки переводчиков из этих враждующих групп, они стали общаться друг с другом, как никогда раньше. Барьеры дали трещину, затем рухнули и в конце концов рассыпались в прах. Радость овладела переводчиками, когда они стали одним целым в христианском братстве, объединенном общей целью перевести Божье Слово и прославить Господа. Молитва. «Дорогой Отец, пусть Святой Дух принесет радость и мир в мою душу. Покажи мне стены, которые разделяют мою общину, и приведи нас к примирению. Дай мне быть едиными с моими братьями и сестрами по вере, чтобы мы могли служить Тебе во имя Иисуса. Аминь».
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MUST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemust@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Острова Кука. Острова Кука – архипелаг в Тихом океане. Открыт Джеймсом Куком и назван в его честь. Это 15 островов вулканического происхождения, обладающие пышной тропической растительностью, зарослями кокосовых пальм, цитрусовых ароматных плодов, густыми лианами и папоротниками. Традиционная кухня островов Кука несет в себе множество традиций полинезийских народов. Основой ее служат рыба, различные морепродукты и мясо птицы в сочетании с корнеплодами, злаками и специями. В силу изолированности островов многие древние рецепты дошли до наших дней практически без изменений, пополнившись за последние столетия лишь рисом и небольшим количеством мяса, чем это было принято изначально. Визитная карточка местной кулинарии, традиционной для всех островов региона, умукай. Тушенное в земляной печи мясо или рыба в сочетании с различными корнеплодами и курсами.

0: домой. Рыба, моллюски и другие дары моря присутствуют на местном столе практически всегда. Самое распространенное рыбное блюдо – ика мата. Сырая рыба, как правило, это летучая рыба мароро, щедро сдобренная лимоном или лаймом. Из фруктов важнейшее место занимает пау-пау или папайя, которая употребляется в различных стадиях зрелости и входит в состав многих салатов и закусок. Очень широко применяются кокосовый орех, кокосовое молоко и различные соусы из них, используемые почти во всех блюдах. Столь же хороши местные бананы, манго, мускусные дыни, персики, сливы и другие тропические плоды, нередко смешиваемые в своеобразный фруктовый салат с кокосовой стружкой. Отдельное место занимает курупапа. Зрелый плод хлебного дерева, являющийся в местном рационе основным поставщиком углеводов. Вообще островная диета отличается очень высоким содержанием крахмала, с чем нередко связывают и заметную тучность островитян. Но несмотря на тучность местных жителей, музыка и танцы занимают в их жизни очень важное место. На каждом острове существуют свои варианты танца, и с самого раннего детства детей обучают традиционному пению и танцам, которые передаются из поколения в поколение, а их движения берут начало в сильных устных традициях. Тем самым традиционный кукский танец хура отличается ритмичностью и большой сложностью, а наиболее популярным музыкальным инструментом является барабан. Главная единица местной общины – клан или племя, все члены которого связаны родственными отношениями. Управление жизнью общины осуществляется наследственными вождями на основании древних кодексов, практически единых для всех народов Океании. Местная деревня представляет собой обширный и разбросанный населенный пункт. Живут в деревне обычно члены одной семьи или клана, тесно связанные сложной системой взаимоотношений и перекрестных обязательств, основанной на хитросплетении родства и местной обрядовости. Женщины выполняют домашнюю работу, причем островитяне оценивают женский труд высоко и никогда не перегружают прекрасную половину. Мужчина, в свою очередь, должен содержать свою жену и детей ровно в той же степени, в какой они сами помогают ему. Привилегированное положение занимают дети. С одной стороны, их с детства учат вести себя пристойно и уважать старших. С другой, они пользуются практически полной свободой в пределах общины. Господствующей религией на островах Кука является христианство. С его распространением на островах была прекращена практика каннибализма, детоубийства, поклонения идолам. Миссионеры способствовали распространению грамотности среди местного населения, создали письменную форму кукского языка. О доевропейских верованиях островитян почти ничего не известно. Сохранились лишь следы преданий о 71 боге, 12 небесах, обширном пантеоне различных духов природы и сложной мифологии. Попытки миссионеров полностью уничтожить эти верования в значительной степени удались, и в наши дни жители островов Кука – ревностные христиане. В океане сохранились древние традиции и красота первозданной природы как на земле, так и под водой. Таковы почти нетронутые цивилизации острова Кука.
1: Слушайте радио «Пилигрим».
2: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Red Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня хотелось бы поговорить о несовместимых явлениях в духовных вопросах. Апостол Павел пишет об этом так. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа?» Первое послание Коринфянам, 10 глава, 21 стих. Увы, печальный парадокс, но это как раз то, что мы пытаемся сделать всеми силами и любой ценой. Заимствуя последние крики моды, мы практически вносим идолов в Божий храм, пытаясь примирить непримиримые. Но Дагон, помните, Дагон, бог Азотян, и ковчег Господен не смогут быть в одном месте. Или падает и разбивается Дагон, или в итоге уберут ковчег Господен. Или, еще одна история, падает замертво Оза, пораженный за свое дерзновение, потому что не дозволено засевать поле разными родами семян. Мы уже об этом говорили. Не разрешается одеваться в одежду из разнородных тканей. Это были заповеди Израилю. Не дозволено налагать тесло на камни для жертвенника, потому что этим эти камни оскверняются. Не дозволено скот сводить с иною породою. Это записано в Ветхом Завете. Не дозволено пользоваться сосудами богослужебными в личных целях, потому что это их оскверняет. Если вы помните эту историю из книги Даниила, когда Валтасар взял сосуды из храма Господнего и за это был наказан. Был языческим царем, Бог никогда не трогал этого человека, доколе он не осквернил посуду, которая предназначалась только для пользования в храме Господнем. Не дозволено чашу Господню и чашу бесовскую пить. Сейчас мы прочитали апостола Павла. Все это раздражает Бога, потому что таким образом мы вносим пред лицо Его чуждый огонь. Однако в этом споре, как бы ни было печально, нам не победить. Реку вспять не повернуть. Почему? Да очень просто. Говорят, что музыка, как и математика, к теологии никакого отношения не имеет. Потому во внимание берут не мнение Библии, а мнение профессионалов музыкального дела. И таким образом действительно раздражается Господь. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце, анализу. Испытывайте себя, испытывайте время, в которое вы живете. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 5 сентября, и наша тема сегодня — привлекательный духовный фасад. Что такое привлекательный фасад? Например, вы можете увидеть привлекательный фасад, проезжая мимо дома, который продают. Фасад прекрасен. Дом вас может заинтересовать внешним видом, и если фасад не привлекательный, вы, возможно, даже не обратите на него внимания. Красота фасада очень важна. И Библия говорит, что в глазах людей наш фасад должен быть привлекательным. Вы скажете, где Библия говорит об этом? Послание Тимофею, 3 главе, 7 стихе. «Надлежит ему также», слово «ему» означает любого, кто занимает лидерскую позицию в церкви, «иметь доброе свидетельство от внешних». Слово «внешних», греческое слово «эксутен», описывает тех, кто наблюдает на расстоянии, тех, кто не находится в вере. Речь о них. Это говорит о том, что за нами наблюдают, смотрят, чтобы понять, привлекательно мы выглядим или нет. Вот поэтому тема привлекательного духовного фасада очень важна. А что видит окружающий, глядя на вас? Когда видит вашу жизнь, слышит, что вы говорите, как говорите, это привлекает их или отталкивает? Об этом стоит задуматься сегодня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: жизнь. Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 5 сентября. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Послание к Титу, 2 глава, 11 стих. Что такое благодать? Я глубоко уверен, что Божья благодать нам дана для того, чтобы поднять нас и дать все то, что мы не в состоянии получить своими собственными усилиями, возможностями, способностями. Если вы достигаете успеха собственными способностями и средствами, то это ваши силы и ваши старания, то есть это ваша заслуга. А благодать – это когда вы достигаете чего-то, приобретаете что-то незаслуженно, независимо от ваших способностей и усилий. Исследуйте свою жизнь. При наличии способностей и возможностей можно достичь больших результатов. Но когда без естественных способностей достигаете сверхъестественных результатов, то это возможно только благодаря Божьей благодати. Невозможно заслужить или достичь своими силами вечной жизни, спасения. Но в этой земной жизни мы нуждаемся в Божьей благодати. Ведь мы не можем знать и уметь все во всех сферах жизни, но именно там начинает действовать Божья благодать. Пребывайте в Божьей благодати и достигайте всего того, что сегодня недостигаемо для вас. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 сентября. Будьте проницательны. Если будешь призывать проницательность и взывать к пониманию, то уяснишь страх пред Господом и найдешь познание о Боге. Притчи, 2 глава, стихи с 3 по 5. Расширенный перевод Библии. Духовная проницательность развивается по мере того, как мы приближаемся ближе к Богу. Она позволяет нам проникнуть вглубь происходящего, смотреть в корень вещей. Это очень ценное качество, потому что видимость часто бывает обманчива. Если у нас проницательный ум и хорошо развита интуиция, мы сможем избежать множества проблем. Я призываю вас молиться о том, чтобы Бог дал вам проницательность, умение распознавать суть вещей. Когда мы принимаем решения, руководствуясь внешними обстоятельствами, тем, что мы думаем и чувствуем, мы поступаем неразумно. Как бы привлекательно ни выглядело что-либо снаружи, в глубине души вы можете чувствовать, что нужно проявить осторожность и не спешить. В этом случае лучше подождать и попросить Святого Духа направлять вас, дать вам способность к духовному развлечению. Лучше воздержаться от любых действий, если мы не чувствуем мира в душе. Сегодняшний стих призывает нас осознать, что такое страх перед Господом. Если вы не поступаете вопреки тому, что говорит вам ваше сердце, у вас есть страх пред Господом. Это проявление уважения к тому, что Он требует от вас, даже если вы не до конца понимаете Его пути. Следовать водительству Духа означает проявлять уважение к Божьим словам и распознавать Его голос. Для того, чтобы научиться этому, нужно больше молитв и практики. Божье слово на сегодня. Не принимайте решения, руководствуясь только логикой и знанием. Загляните в свое сердце и примените дар духовного развлечения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: земли.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати».
2: Пастор Алексей, скажите, есть ли вещи, которые нельзя прощать?
3: Ответ на этот вопрос зависит от того, в каком смысле мы применяем слово «прощать». Когда мы говорим о прощении, этот термин включает в себя аспект «отпустить» того, что мы не держим зла, не держим обиду, мы свободны от раздражения, от жажды мести. Это одна сторона прощения. Вторая сторона прощения связана с самим человеком. Она связана с тем согрешившим человеком. Она связана с тем, что мы ищем возможности как-то воздействовать на человека после его проступка, или же не ищем такой возможности, будучи свободны уже от негативной мотивации. Ну, например, когда мы говорим о детях, когда дети делают что-то плохое, делают, обижают друг друга, или же нарушают запрет родительский, или же какие-то другие плохие проступки. Вот. В любом случае, для того, чтобы родители могли правильно на них воздействовать, первое, что они должны сделать, они должны освободиться от гнева. То есть они должны освободиться от ощущения личной обиды. Если они от этого не освободятся, то они тогда не смогут правильно воздействовать на своего ребенка и не смогут ему помочь освободиться от того, что он делает, чтобы в следующий раз он поступал лучше. Так вот, в этом отношении родители всегда должны прощать. То есть они всегда должны покрывать любовью и принимать своих детей такими, какие они есть. Но здесь возникает следующий вопрос. После того, когда отец или мать освободились от гнева и от обиды, и они принимают своего ребенка такого, какой он есть, означает ли это, что они ничего не должны делать с его проступком? И вот здесь ответ, конечно же, нет. Конечно же, они должны заботиться о том, чтобы сделать все, что возможно, чтобы помочь ребенку не делать этот проступок больше. И вот здесь, конечно, уже дело связано с мудростью родителей. Иногда это требует немедленного разговора, сразу после того, когда это произошло. Иногда нужно время для того, чтобы ситуация остыла, и потом вернуться к ней и разобрать этот проступок и помочь этому ребеночку увидеть, что он поступает неправильно. А в каких-то ситуациях этот проступок вообще нужно не заметить. Просто по причине того, что об этом уже говорилось, и ребенок уже работает над этим, и он где-то пролетел, где-то у него сорвалось, то над чем он старается, над чем он работает. И здесь заострять внимание опять на этой же проблеме, это еще усугубит его и без того, может быть, уже сложившееся какое-то уныние относительно того, что у него не получается побеждать эти свои недостатки. Так вот, это зависит от того, каким образом мы смотрим на термин «прощать». Послание к Ефесянам, в 4 главе, здесь в 32 стихе сказано так: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть наше прощение должно простираться к людям настолько, насколько Бог через Иисуса Христа нас простил. А Он простил нам чрезвычайно много. Он простил нам то, что мы восстали против Его статуса владыки, мы восстали против святости Божией. И Он для этого прощения, Он заплатил очень дорого, Он отдал Сына Своего, написано, как и Бог во Христе простил вас. То есть мы, конечно же, следуя примеру Иисуса Христа, должны быть готовы к тому, чтобы прощать все, абсолютно все. Но говоря об этом, мы должны заботиться о людях, о их благе, любя людей. Мы часто должны позаботиться о том, чтобы помочь этим людям освободиться от того негативного, что они делают, от тех грехов или проступков, или же действий, которые осложняют их жизнь или жизнь других людей. И, конечно, действия, которые осложняют их взаимоотношения с Богом. Так вот, в этом отношении нам нужно быть очень внимательными ко всему, что делают наши ближние, молиться об этом и помогать им преодолевать.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Господь, Он зовет меня к себе. Но вокруг меня бушует шторм, и я слышу смех. Я вижу, как я утону в пучинах многих вод, и волны грозно шепчут мне: давай.

0: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Испанские солдаты в Перу в 1532 году находили драгоценные смарагдиды размером с голубиные яйца. Солдаты ошибочно верили, что смарагдид настолько тверд, что его нельзя разбить, и потому они каждый найденный смарагдид били молотком. И если драгоценный камень разбивался, то они полагали, что это лишь простое стекло. Таким образом, они выбрасывали то, что искали. А вот так-то.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Псалом 132. Как хорошо и как приятно, когда живут все братья вместе, когда их души не объяты ни первенством, ни жаждой мести, когда в годину трудных дней они дружны, как были прежде, то это будто бы елей, стекающий на край одежды. И как ермонская роса на горы падает Сиона, так будет их идти стезя с благословением Аарона.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен-мироносец, конечно,

относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Сава в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. «Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения», — добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро, друзья! Всем медиастудия «Пилигрим» совместно с радио «Чистая волна» приветствует вас.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: В студии Юрий Кривонос, Юрий Ионов и Катя Хаматнурова. Друзья, а рассуждаем мы о Небесном Царстве. Тема наша сегодня – Евангелие Небесного Царствия.
2: Интересная тема такая, что она затрагивает каждого человека, независимо от того, задумывался ты на эту тему или нет. Но она касается тебя лично.
1: А вот вопрос, каким образом она касается лично каждого из нас, эта тема? Ну, вообще, в принципе, когда мы говорим о Царстве Небесном, может быть, здесь это вопрос желаний, пожеланий и выбора человеческого. Царствие небесное и Царствие небесное. Обычно люди говорят это вслед тем, кто умер. А вот как-то здесь мы, живущие на земле, другими живем идеями, другими мыслями, другими стремлениями. Нам не до него.
2: Вот, наверное, и хотелось бы сегодня немножко расширить свое мышление, что это не только вслед уходящего человека и пожелание ему, да, такое жизни безмятежной там, но действительно это больше относится к нашей жизни. И как это относится? Что за призыв мы слышим в свою жизнь?
1: Хорошо, давайте с вами, друзья, прочитаем одну притчу, которая, как мне кажется, наиболее ярко рассказывает о Царстве Небесном, чтобы потом, ну, порассуждать на эту тему. «Царствие Небесное подобно человеку-царю». Здесь сразу для нас открывается одна очень важная истина. Есть кто-то, кто задумал устроить, ну, вот что-то сделать. Есть в царстве царь, у которого есть свои какие-то определенные планы. И он решил сделать брачный пир для сына своего. Это Матфея 22 глава. «И послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой. Тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых и мало избранных. Вот такой рассказ. Кто из нас не любит приглашение на какой-нибудь, ну, пир или вечеринку, или свадьбу, да. И мне кажется, что это всегда событие. Для человека, во всяком случае, который готовит это событие, это, пожалуй, ну, одно из важнейших событий в его жизни.
2: Ну, интересно, всегда, когда приглашают, если, допустим, думать о женщинах, они сразу думают: так, в чем я пойду? Какое-то такое торжественное приглашение обязывает тебя быть в чем-то особенном.
1: Вот. И здесь, конечно, это важный момент, дресс-код, одежда. Это не просто поход в кафе, да, это приглашение на очень важное мероприятие. И имеет большое значение, как ты ему соответствуешь. И поэтому, да, безусловно, и в те времена, как и сегодня, одежда имела значение. И, может быть, даже больше, чем сегодня.
2: А вот интересно, тебя приглашают, ты гость. Ты приходишь, но пир вообще не про тебя. Пир про тех, кто вот главные здесь лица. Кто
1: безусловно
2: здесь главные лица в этой притче?
3: А что мы сразу уже на пир? Мы не поговорим о тех, кто не захотел идти?
1: Поговорим обязательно. Мы же только начали.
3: Сразу уже разбираем одежду. А вот этих людей, которым приходили, звали несколько раз, да? То есть не один раз.
1: Но подождите, видите, вот Катю волнует одежда.
2: Это естественно.
1: А Юрия волнует практическая сторона вопроса. Что может быть такого важного, что заставит отказаться от приглашения? Действительно, приглашение раздается, и оно, вот если судить уже по Евангелию от Луки, раздается людям, как бы это сказать, особого призвания, да? Тем, которые... ну, наверное, являются друзьями господина или царя, ну, вот как мы видим по притче, человека, делающего брачный пир. Они являются его близкими. И, конечно же, первое приглашение идет им. И, что любопытно, приглашение делается заранее. Причем в те времена, да и сегодня тоже, делалось оно значительно, за значительное время. То есть, ну вот, например, сегодня, когда говорят о... когда есть уже молодые, когда есть уже у них, как это называется, да, решили они стать женихом и невестой.
3: Дата уже есть.
1: Да, и есть определенная дата. Она, может быть, даже не выражено еще вот в конкретной дате, но есть время, когда они будут брачный пир совершать. И они уже приглашают людей. То есть уже люди знают, что надо готовиться, потому что они приглашены. Собственно, что-то подобное происходило и тогда, когда человек, организовавший или организовывавший это мероприятие, он позвал всех своих друзей заранее, с тем, чтобы они приготовились, с тем, чтобы они знали, чтобы они были в курсе, чтобы для них это не было внезапным. И, в общем-то, прошло определенное время, как, когда все было приготовлено, слуги пошли звать, уже звать. И вот здесь случилась какая-то неприятная история. Званые начали отказываться.
2: Интересно вообще, организатор свадеб и ведущий мне однажды сказал, что 30% стабильно не приходит вообще на свадьбу.
1: Ну, не 30, 10, наверное.
2: 10.
1: Хотя в разных случаях по-разному может быть.
2: Ну, наверное,
1: быть.
2: Я, да, сужу по своей свадьбе. Но интересно, когда самые близкие не приходят, вот это очень огорчает.
1: Безусловно. Тем более, которые знали и знали задолго.
3: При том, что те, кто был зван в этой притче, они же понимали, кто их зовет. Их зовет царь.
1: Да.
3: Но настолько, как бы, они, мне кажется, были уверены в своих каких-то таких отношениях, которые не дадут возможности царю как-то наказать их за их неприход. Ну, то есть мы видим, что из-за того, что они не пришли, было послано войско для того, чтобы их истребить, за их отказ.
1: Не за отказ истребления, а за то, что побили слуг.
3: А, побили слуг. Точно.
1: Да, вот здесь совершенно грубое нападение было сделано. Ну, две притчи и от Матфея, и от Луки, они рассказывают нам разные стороны этой истории. Вот. Но если говорить о званых, они, видимо, считали, что у них настолько хорошие отношения с царем, что, ну, отказ свой, в общем-то, ну, не то чтобы планировали, да, скорее они относились к приглашению как-то легковесно. Ну вот оно есть и есть, да. А это, знаете, на что похоже? Вот Евангелие звучит сегодня, в общем-то, везде, можно так сказать. В той или иной форме оно проповедуется сегодня. Но люди по большей части нацелены на личную жизнь, на свою жизнь. Не на небесное приглашение, а на свою жизнь. Приглашение звучит. И в этом приглашении неоднократно уведомляется, что придет время, человек, и ты предстанешь пред Богом, ты попадешь к Нему на брачный пир, в небесное царствие. Готов ли ты к этому? Хороший вопрос. И отклик должен быть дан сегодня уже. А человек, он занят. Он занят своими делами. А какие это дела? Ну, согласно Евангелию от Луки, дела были самые разнообразные. Вы помните, что один сказал, да, я купил поле. Ну, представьте себе, человек стал землевладельцем, и, конечно же, ему хочется пойти обойти свои новые владения. И надо же, их надо сделать именно тогда, когда надо пойти вот на... Другого времени нету. Вот именно тогда почему-то так случается. Вы знаете, это нередко заметно, когда наступает день воскресный, и людям бы хорошо в церковь сходить, проповедь послушать, на службе побыть, но так много появляется важных дел.
2: Важных, да.
1: Это и на рынок сходить, и ремонт дома сделать, и в конце концов с детьми там что-то поделать, или еще что-нибудь. В общем, да, отдохнуть.
3: Поспать.
1: И то, да, и то дело. Как каждый может сказать так, и причем очень аргументированно. А, ну вот, человек один купил свое поле. Другой человек сказал, что у него, что там, валов он купил. А, это тоже важное событие. А, ну, что оно означало? Это человек купил транспорт. Причем не просто транспорт, а транспорт, на котором можно было что-то делать.
3: Трактор, скорее всего.
1: Трактор. Ну,
3: сельхозтехнику.
1: Ну, может быть, можно сказать и так, да. Или просто гужевой транспорт, на котором можно было что-то возить. Но это важная бизнес-задача. То есть и тот, и другой, и первый, и второй были бизнесменами, если так можно выразиться, людьми очень занятыми,
3: безусловно. Первый аграрий, второй доставщик.
1: Ну, можно так сказать, да.
2: Но сильно они включены в свое дело, это очень значимо для них.
1: А, безусловно, как и сегодня, все наши дела, они имеют для нас очень большое значение. А если у нас крупный бизнес, то подождите, нам не до того. Поесть мы всегда успеем, и порадоваться мы хотим, но тогда, когда наши инструменты, которые мы приобрели, они вот принесут нам прибыль. То есть, обратите внимание, во всех трех случаях люди что-то приобретают для себя, что-то, что становится для них важнее всего остального. Вот просто важнее всего остального. Ну, согласитесь, бывает, что вы сделали большую покупку. Ну, человек в притче Христа купил валов, а вы купили, например, автомобиль. Ну и как вам? Что вы будете вот это ждать? Надо же обязательно завести и поехать куда-нибудь. А если это такой автомобиль, на котором можно в длинные путешествия? А если в это время какой-нибудь сезон рабочий, хороший как раз, а он может доставлять грузы? Ну, конечно же, нужно обязательно использовать ситуацию. Куда откладывать? Мы покупаем простую какую-нибудь вещь и дождаться не можем, чтобы ее распаковать, иногда по этому поводу откладываем все свои остальные дела.
2: Интересная реакция царя какова, когда ему отказывают?
1: А вот хороший вопрос. После музыкальной паузы, друзья, мы к нему вернемся.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Продолжаем разговор, друзья, в студии Юрий Кривонос, Юрий Ионов и Катя Хаматнурова. Говорим мы о Евангелии Небесного Царствия.
2: Ну да, мы размышляем о том, что царь однажды пригласил на пир. И интересно, что реакция людей, она была разная. Есть те, которые отказались, потому что у них были очень важные дела. Вот интересная реакция царя. Что он делает? Вот ты готовишься, ты зовешь.
1: Мы огорчаемся, безусловно. Мы расстраиваемся, потому что, казалось бы, те люди, которых мы позвали, ну, если мы позвали кого-то на свадьбу, а это наши, ну, такие хорошие друзья, и вдруг у них появляется какая-то причина не прийти. При том, что мы знаем, они могут, но они нашли причину, нашли повод. Просто они были чем-то сильно увлечены, каждый. Третий, как мы помним, да, отказался потому, что женился недавно, так сказать.
3: Свежие воспоминания.
1: Не то, что свежие воспоминания, он их только получает. Ему надо уделять внимание своей молодой жене. И, так сказать, он сам еще не отошел от брачного пира, куда ему еще на следующий идти. Но если мы сегодня посмотрим на каждого из них, то понимаем, что... В общем-то, серьезных причин не прийти у них не было.
3: Да, отмазки, так сказать.
1: Да, у каждого жизни-то было все хорошо, все замечательно. Понимаете как? Для них ничего не стоило. Кроме, извините, во-первых, никто подарка не требовал. И это одно из условий, кстати, или вот, скажем, Евангелие от Небесного Царствия, это то, что тебе... Туда приходить нужно с пустыми руками.
3: То есть виш-листа там нету. Да, есть же такие сейчас виш-листы, да, то есть жесты желаний. Да,
2: мы того, это ждем.
3: Да, да, что вы должны принести нам, что вы подарили.
2: Три микроволновки нам не надо.
1: Друзья, вот в этом-то и суть. Вы просто придите. Человек, который устраивает брачный пир для сына своего, по притче Христа, человек не бедный. Человек достаточно богатый и, кроме того, достаточно властный. Понятное дело, что Христос, когда говорит эту притчу о Боге, вот, друзья, вас Бог приглашает, что вы можете Ему принести? Ну, какую микроволновку в Царстве Небесном? Неужели она нужна? Или холодильник даже, да, чтобы вы не предложили? В этом нет необходимости. Нужны вы сами придите. Но даже если говорить о подарках, то все три приглашенных, они могли это легко сделать. Судя по всему, они не были людьми бедными. И это не было причиной для того, чтобы не прийти. Они просто были заняты собою. И вот здесь мы с вами подходим к одной очень важной истине. Во-первых, приглашение звучит. Звучит, и Бог обращается прежде всего к тем, ну, которые имеют знание какое-то о Нем. Нередко я слышу такие истории, когда человек говорит: «Бог меня всегда звал всю жизнь». Почему? Ну, потому что бабушка была верующая. Или родители были верующие. Может быть, он как-то пересекался с этими верующими, с теми людьми, которые действительно знали Бога. И человек рассказывает порой историю о том, как этот призыв в его жизни звучал раз за

0: разом. Бог в первую очередь обращается к тем людям, о которых молились. И Он их зовет. Вопрос, что они будут делать, эти званые? Смотрите, в Евангелии Царствия есть порядок приглашения. И кому-то действительно повезло услышать этот призыв раньше всех остальных. А это значит, в Небесном Царстве занять лучшее место, если так можно выразиться, да, на этом брачном пиру ты особо званый, ты особо приглашен, для тебя особое место. Иногда какого-то человека Бог зовет едва ли не всю его жизнь, обращаясь к нему раз за разом, а он от Бога бежит, он занят.
1: Причем этот призыв человек может понять, что именно Бог его зовет. Вот как-то вот такой, ну, понятный для человека.
0: Да.
1: Это да. Очень просто понять, что именно Бог тебя зовет. Через разные, может быть, обстоятельства, через людей, которые находятся рядом, родные или далекие люди. Но это звучит в жизни каждого человека.
0: А человек должен сделать отзыв, он должен откликнуться каким-то образом, он должен прийти в церковь и сказать: «Господи, вот я явился, я пришел, я уже готов вот стоять здесь у двери и ждать, когда начнется». Но это в лучшем случае.
1: Ну, интересно, вот этот призыв, который звучит, это всегда ли оставление того, что тебе ценно, и то, что для тебя какие-то заботы?
0: Ну, хороший вопрос. Может быть, для кого-то и да. Оставьте все, что есть у вас, и придите. А для кого-то нет. Речь не идет о том, чтобы эмигрировать куда-то. Да? Речь идет о том, чтобы прийти на события. Ну, сегодня, конечно же, свадебное мероприятие – это, в лучшем случае, один длинный вечер. А иногда только где-нибудь в традиционных семьях это может быть длиться 2-3 дня. Ну, а так, это короткое событие, и прийти на него нетрудно совершенно. Но даже сегодня, когда иное мероприятие может для нас уложиться в какой-нибудь час, мы не находим на него времени. Мы очень заняты. Вы знаете, Евангелие Божественного призыва, оно раскрывает нам наше отношение ко времени. Оказывается, времени-то для нас нет. И вот как его нет у нас на все наши дела, нам надо подумать, что у нас его может не оказаться на что-то очень важное. Пытаясь собственное время потратить на кучу разных, как нам кажется, очень серьезных дел, мы можем пропустить что-то, что является для нас судьбоносным. Человек увлечен, человек бежит. Нередко говорят о том, что сегодня люди гиперзаняты. Им некогда создавать семьи, им некогда заниматься собой, им некогда даже отдыхать. Они все работают, строят карьеры, пытаются в этом мире, ну, где-то еще что-то вот ухватить.
2: Преуспеть,
0: да. И они все время успевают и не успевают на
2: это действительно важно.
0: На то, что действительно для них важно. Хотя, казалось бы, ну, что такое небесное царствие? Когда я туда попаду? Да? Когда мы там в небо? А нет, и человек откладывает события. Но дело в том, что и призыв может уже и не произойти более.
1: Вот интересно, есть те, которые отказались, пренебрегши, да, пошли на свое поле, кто на торговлю свои, но прочие, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Вот если переносить это на нашу жизнь, где и как это проявляется, вот это отношение, схватили, оскорбили?
0: Сейчас мы только что клип смотрели, и в этой песне «Долины Кочинжи» там была вот как раз история о гонениях. Ну, кому-то неприятен божественный призыв. Он не просто, скажем так, раздражает или выдергивает из обыденной жизни. Он мешает делать темные дела. Он вдруг напоминает о том, что есть, оказывается, некто, есть царь, который, в общем-то, сегодня добр, и приглашает на пир, а завтра может спросить за злые дела.
2: Это как призыв к покаянию, да?
0: То есть... Призыв к покаянию, да. Это призыв к покаянию. Человек, оставь все, что есть у тебя, и приди. При том, что в притче Христовой не говорится о покаянии. Говорится о том, чтобы человек просто пришел. Но в этом, скажем, в этом событии, в этом его действии, в этом его приходе на брачный пир есть определенные условия, которые он должен сделать. И эти условия очень важные. Мы о них, друзья, обязательно поговорим после блока новостей. Друзья, мы снова с вами говорим о Небесном Царстве, о Евангелии этого Царствия. Евангелие, в первую очередь, в том, что призыв звучит для тех, ну, кто, наверное, на особом счету у Бога. Это и народ израильский имел в виду Христос, это и те, чьи близкие, родственники в той или иной степени свидетельствовали им или молились о них пред Господом. И поэтому для них звучит призыв в первую очередь. И от них очень важно откликнуться на этот призыв, не осуетившись своими мирскими делами.
1: Ну, как написано, что они пренебрегли. То есть здесь не пренебрегать тем призывом, который звучит.
0: Да.
1: Но есть те, которые пренебрегают. И как читаем в этой притче, мы видим, что происходит дальше. Царь говорит, ну, брачный пир-то готов, званых, да, они не пришли. Тогда давайте пригласим...
0: Всех.
1: Всех.
2: Все-то готово, что
0: ж добро пропадать. Места много, чего ж добро пропадать, да, конечно.
1: Всех, кого найдете.
0: И вот здесь мы видим вторую истину Евангелия Царствия. Царь нелицеприятен. Он приглашает званых по долгу, потому что они его друзья, потому что он их помнит, потому что о них просят. Но если они не приходят, то следующие, кто приглашается, это, ну, в общем-то, все остальные. В те времена, безусловно, зваными были народ израильский. Но они не хотят воспользоваться приглашением через Христа. Ведь когда Христос проповедовал, он проповедовал Евангелие Царствия. И для них это намек на то, что очень скоро проповедь или призыв на брачный пир будет обращен к людям не израильского происхождения, не иудеям, а это значит язычникам. Всех, кого найдете. И пошли слуги. Пошли и... Ну, а кого они могли найти? Да всех. Кто встречался на пути? Ну, представьте себе, сидят бедные люди, нищие. Сидят у ворот. Как правило, у ворот нередко больших каких-то общественных зданий сидели как раз вот люди, которые просили от нужды своей у кого-то что-то. Ну, просто прохожие. Звучит призыв, звучит приглашение. И здесь мы видим, оно уже не целенаправленное. Оно просто общее. Есть Евангелие, звучащее каждому лично, а есть Евангелие, звучащее вот в целом, для многих. Что это может быть? Это может быть общественная проповедь, это могут быть люди, которые на остановке раздают брошюры, это могут быть какие-то песни, звучащие в эфире или просто спетые кем-то. Это может быть все, что угодно.
1: Ну вот здесь вот и добрых, и злых позвали, да? Как вот это касается сегодняшнего дня? То есть ты стоишь, и независимо от того, какой ты, тебе может в руки попасть эта брошюра. Это не так, что какой-то отбор только для добрых, только для состоятельных, только для тех, кто может вот так и вот так мыслить. Здесь нет никаких критериев, какой ты, но призыв будет звучать.
0: Да, безусловно. И это еще одна истина, евангельская истина Небесного Царствия. Оно не делит людей по их качествам. И самое главное, да, оно не выделяет их на добрых и злых. Потому что мы со своей точки зрения начинаем смотреть, кто достоин, а кто недостоин. Да? А вот кто нам нравится, а кто нам не нравится. И здесь мы должны понимать, что божественный призыв звучит для всех. И если вы возьмете самого известного преступника в этом мире, или, может быть, самого большого праведника в этом мире, человека, который сделал много доброго всем, для них одинаково звучит приглашение в Царствие Небесное. Оно одинаковое. Придите. Придите такие, какие вы есть. И это, конечно, очень вдохновляет.
1: Мне всегда было интересно. Вот их позвали. Вот они в разных... в разном виде, в разном состоянии. И дальше переход идет к одежде, что кто-то был не так одет. А вот эти, которые были так одеты, они где-то переоделись? Они где-то подготовились? Вот их позвали.
2: Ну, я думаю, раздавали одежды на входе.
0: Ну, если речь идет уже о дресс-коде, представьте себе, что вас пригласили на какое-то очень важное мероприятие. И там все в костюмах. А причем от известных модельеров, у вас денег на подобный костюм нет. Кстати, нередко существует практика в определенных кругах, на Западе особенно, когда костюмы берутся в прокат. Ну, потому что он может быть нужен пару раз в жизни. И если ты недостаточно богат, чтобы иметь вещи за несколько тысяч каких-то там условных единиц, ну, или если на наши деньги за сотни тысяч рублей, то ну, тогда что тебе остается? Взять в прокат. Ну, а согласно истории этой, смотрите, брачная одежда определяет тот, кто проводит брачный пир. Нередко об одеждах идет речь в Евангелии, и когда речь идет об одеждах, они представляются какими-то белыми одеждами. «Купи у меня одежду», — говорит Христос, — «белую одежду». Белая одежда всегда символ святости, символ чистоты, символ неба. Вот. И поэтому такую одежду просто так не поносишь, да? А на свадебном пире, на брачном пире, она как раз хорошо уместна. Ну и судя по тому, как очень богатый человек в притче Христовой делал это мероприятие, он одежду предлагает. Нередко одежда именно была этим билетом приглашения. И люди, которые конкретно приглашали кого-то, передавали эту самую одежду. Вот, вот оно, приглашение. Одежда.
1: Ну вот хочется немного пояснить, почему, да, мы так скоро перешли к одежде, потому что мы сказали о том, что слуги пошли, стали всех звать, и действительно позвали и добрых, и злых, и брачный пир наполнился возлежащими. То есть все уже, вот они собираются, но здесь есть такой по тексту переход, что царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда и не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Вот интересно, да, ты можешь прийти, ты откликнулся на призыв, ты здесь, но ты не соблюл вот этот дресс-код. Недостаточно только прийти, вот.
2: Ну, мне кажется, тут как бы этот человек, наверное, выражает то, что человек на своих условиях в Царство Небесное зайти не может. Есть только одно условие — это искупительная жертва Иисуса Христа.
0: Мой пир, мои условия, безусловно. И условия, которые мы должны выполнить, не такие уж и большие. Но если речь идет о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, Христос говорил: «Покайтесь». И приблизится Царствие Небесное. В определенном смысле облачение в одежды Христовой праведности. Когда мы говорим: «Господи, не нашими заслугами, не нашим, скажем, лицом, не нашими преимуществами, не нашим происхождением или финансами мы готовы в Царствие Небесное войти, мы без Тебя туда вообще-то не войдем». А поэтому раскаиваемся в наших грехах и преступлениях, и Он дает нам новой одежды. То есть одежду новую нужно получить, и можно получить, но через покаяние. У нас время

0: Для следующей музыкальной паузы снова Дарина Кочинжи у нас с песней «По воде», а после мы обязательно продолжим.
1: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
0: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, последнее Евангелие Царствия Небесного в студии Юрий Кривонос, Юрий Ионов и Катя Хаматнурова.
2: Интересно, мы остановились на том, что есть те, которые призваны на этот брачный пир, есть те, которые осуетились, не пришли, есть те, кому достоилась такая хорошая честь и позвали добрых и злых, и они откликнулись на призыв, но есть человек, который не переоделся, не имел той одежды, не взял ее, не получил. Вот почему без брачной одежды его не просто попросили одеться или выйти, а связали и выкинули вон.
3: Я бы еще добавил бы, к этому вопросу. В принципе, у нас получается тут четыре, наверное, категории людей. То есть первые это суетились, вторые еще побили слуг, третьи это которые оделись, нормально посидели, все...
0: Пришли.
3: Да, пришли, все смогли восхитить. И четвертый это человек, который пришел в своих одеждах. То есть с одной категории понятно, а вот эти три категории, которые суетились, которые убили слуг и которые пришел в своей одежде, они, в принципе, по итогу одинаковые получаются по тому, что они
0: и получили. И те, и другие, и третьи не попали на пир.
3: Да, они одинаковые. То, что они сделали, оно, по сути, одинаковое по своей равнозначности.
0: Да. Я просто был занят. То же самое, как тот, который, избивал этих глашатаев, этих слуг, которые его звали. Он такой буйный был характер у человека. И тот, который пришел на своих условиях. Да? По итогу и то, и другое, и третье, и те, и другие, и третьи не попали на важное мероприятие.
2: Мимо цели.
3: Это последствия, последствия греха. То есть последствия греха человека, и нельзя сказать по, тяжести. То есть смысл весь одинаковый. То, что из-за греха человек не попадает на брачный пир.
0: Как кто-то сказал о Библии, или эта книга удержит тебя от греха, или грех удержит тебя от этой книги. Человек делает выбор, человек принимает решение, и Евангелие Небесного Царствия ставит Царствие Небесное, этот брачный пир, в противоположность всему остальному, всем остальным. В мире могут быть много может быть самых разных людей, и злые, и добрые, как мы видим. И те, которые очень увлечены и заняты, и те, которые что-то созидают, и те, которые бездельничают. То есть в мире полно людей. Они все озабочены чем-то своим. Но есть отдельное, Небесное Царствие. Есть приглашение туда, на него нужно откликнуться и прийти в это Небесное Царствие. Переход должен состояться. Но если нарисовать более драматичную картину, то Евангелие нередко говорит о том, что этот мир, он гибнущий мир. И вы, люди, живущие в этом мире, не стоит ли вам откликнуться на призыв к спасению? Но если все может закончиться плохо, не будет ли разумным все-таки обеспечить свое спасение и сохранение своей собственной жизни? Ведь мы с вами смотрим, сегодня много происходит различных ситуаций такого техногенного характера. В природе что-то происходит.

0: произошло, ледник сошел, люди гибнут. И слушаешь разные истории людей, один говорит, например, вот ко мне пришел друг и сказал, давай побудем, ну, побудь у меня в гостях там, или, ну, останься еще, не едь дальше, да, останься у меня. Я остался, а так бы я как раз оказался в эпицентре этих трагических событий. То есть, если жизнь нам преподносит подобные уроки, не стоит ли нам задуматься о том, что звучит небесное приглашение, и это небесное приглашение не просто на развлечение, оно к нашему благу, к нашему спасению. Это да, действительно так. И потому, наверное, такая реакция царя, да, с одной стороны, когда избивают его слуг, а с другой стороны, когда некий человек приходит на брачный пир на своих условиях. И сразу возникает вопрос, ведь это не Каннский фестиваль, где все приходят в каких-то таких очень ярких нарядах, и каждый друг друга, перед друг другом старается прощеголять. Да? Это не просто выставка мод, но даже не пляж, не поход в театр, ну, в общем-то, нет. Это мероприятие, где действующих лица всего два, вокруг которых все происходит. Вот они в особых одеждах. Все остальные одеты в брачные одежды, как бы подчеркивая собою, да, то, что есть кто-то здесь, важнее их, ради кого все это действие и происходит, и на которое они приглашены. То есть мы, друзья, с вами, приглашаясь в Небесное Царствие, приглашаемся не на собственный бенефис. И вот этот человек, пришедший не в брачной одежде, ну, решил себя показать. Что ему вот это вот ходить в каких-то...
1: Вышел не в ту дверь.
0: Хочу быть не как все. Но если ты хочешь быть не как все, если ты хочешь быть самостоятельным, ну, тогда с тебя и особый спрос. Давай посмотрим на твою одежду. А одежда нередко сравнивается с поведением человека, с праведностью ее. И Бог говорит о праведности человеческой. Праведность ваша, как запятнанная одежда. Она, вы говорите, богатая, она, вы говорите, знатная, да она грязная. Она просто грязная. Вам бы в чистую одеться, вам бы в светлую одеться. Но вы же думаете, что ваша одежда – это демонстрация вас, какие вы замечательные. Любопытно, что вот если взять, например, ислам, в исламе во время хаджа все облекаются в одинаковые одежды. Ну, такая туника общая для всех. При том, что одного цвета, белого цвета. Вот интересно. Можно даже на примере других религий посмотреть, а как это возможно? Возможно. А там все и богатые, и бедные, и старые, и молодые, и здоровые, и больные, все в одинаковой одежде. Почему нет? Ведь вы предстали перед тем, для кого ваши различия между собой не имеют никакого значения абсолютно. Вы предстали пред Богом. И если мы сегодня рассуждаем о притче Христовой, ее евангельская весть, Евангельская весть Царствия Небесного, говорит о том, что там все равны. Там все равны. Вот потому, наверное, трудно богатому войти в Царствие Небесное, что он не может понять, как это так. Он уравнялся со всеми. Ну, и с бедными, и с ничего не значащими людьми в этом мире.
1: Такой хороший и классный костюм, и его заставляют одеваться во что-то другое.
0: Да, он может всех здесь одеть в свои костюмы. Он может быть настолько богат, что у него...
1: Владелец швейной фабрики, в конце концов.
0: В конце концов, а может быть и нескольких. Может быть, он вообще министр швейной промышленности какого-нибудь крупного государства. Да нет, дорогой. Вот здесь как раз не твое, чем бы ты ни обладал. Все оставь. Ты приди на брачный пир. Брачный пир не о тебе. Брачный пир о тех молодых, которые, вот, в общем-то, в честь которых он и проводится. На них смотри, о них радуйся. Это тебя касается.
2: Да, у нас остается одна минута, но хочется затронуть эту фразу, которая завершает эту притчу. «Много званых, а мало избранных». Что она нам говорит?
0: Ну, смотрите, избранным человек становится тогда, когда он попадает на брачный пир. Званые, да, званые многие. А избранные – это те, которые, в общем-то, сделали свой выбор. И они попали в число избранных. Нам кажется, что нас должны туда силою затащить, если мы избранные. Нет, никого не будут силою затаскивать. Вот избран ты или нет, зависит от того, как ты откликнешься на призыв. А уже откликнувшись на призыв, ты попадаешь в число избранных. Вот, в общем-то, такая притча. Да, их действительно мало, потому что много отказывались. К сожалению, и отказываются сегодня.
2: Поэтому, друзья, если вы сегодня слушаете нас, может быть, впервые, подумайте, что на самом-то деле призыв в вашей жизни, он звучал. Может быть, вы не заметили его, может быть, вы не обратили внимания достойно на него. Но Господь призывает сделать этот выбор, чтобы действительно быть на этом пиру вместе, радоваться и веселиться. Ну и мы рады сегодня были общаться с вами.
0: Всем благословений.
1: Богом.

0: Аудиомысли представляет. Наибольший успех – это успешное самопринятие.
1: Бен Свит.
0: Прямо сейчас у вас есть все, что вам необходимо, чтобы справиться со всем, что мир может бросить вас.
1: Брайан Трейси.
0: Я никогда не любила другого человека так, как любила себя.
1: Мэй Уэст.
0: Вы не должны быть великими, чтобы начать, но вы должны начать, чтобы быть великими. По всем законам аэродинамики шмель не способен летать, но шмель не знает этого и все равно летает.
1: Мэри Кей Эш.
0: Вы можете делать то, что вы должны делать. И иногда вы можете сделать это лучше, чем думаете, что можете.
1: Президент Джимми Картер-младший.
2: Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен-мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен-мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абелардо де ла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. «Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения», — добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Где-то будет мир, а где-то тревога. Жить и ненавидеть или любить. Сердцу дать прощение и с Богом жить.

Христианские притчи. Толкование Даниилом сна Навуходоносора. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев и халдеев, чтобы рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». И сказали халдеи по-арамейски: «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно, знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу, и Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских. Введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни.
Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великую горою и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значением его. Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей. А четвертое царство будет крепким, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа? То будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство,

0: сказал царь Даниилу. «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Даниил, глава 2, стихи со 2 по 47.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим. Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 сентября. Будьте проницательны. Если будешь призывать проницательность и взывать к пониманию, то уяснишь страх пред Господом и найдешь познание о Боге. Притчи, 2 глава, стихи с 3 по 5. Расширенный перевод Библии. Духовная проницательность развивается по мере того, как мы приближаемся ближе к Богу. Она позволяет нам проникнуть вглубь происходящего, смотреть в корень вещей. Это очень ценное качество, потому что видимость часто бывает обманчива. Если у нас проницательный ум и хорошо развита интуиция, мы сможем избежать множества проблем. Я призываю вас молиться о том, чтобы Бог дал вам проницательность, умение распознавать суть вещей. Когда мы принимаем решения, руководствуясь внешними обстоятельствами, тем, что мы думаем и чувствуем, мы поступаем неразумно. Как бы привлекательно ни выглядело что-либо снаружи, в глубине души вы можете чувствовать, что нужно проявить осторожность и не спешить. В этом случае лучше подождать и попросить Святого Духа направлять вас, дать вам способность к духовному развлечению. Лучше воздержаться от любых действий, если мы не чувствуем мира в душе. Сегодняшний стих призывает нас осознать, что такое страх перед Господом. Если вы не поступаете вопреки тому, что говорит вам ваше сердце, у вас есть страх пред Господом. Это проявление уважения к тому, что Он требует от вас, даже если вы не до конца понимаете Его пути. Следовать водительству Духа означает проявлять уважение к Божьим словам и распознавать Его голос. Для того, чтобы научиться этому, нужно больше молитв и практики. Божье слово на сегодня. Не принимайте решения, руководствуясь только логикой и знанием. Загляните в свое сердце и примените дар духовного развлечения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим». Вы слушаете радио «Пилигрим».

Огромное спасибо за просмотр, друзья. Надеемся, вам понравилось. Огромное вдохновение для нас читать ваши комментарии, смотреть за тем, как развивается наш канал. Друзья, пожалуйста, поддержите также наш проект материально, потому что снимать видео подобного качества – это огромные средства. Давайте вместе будем воплощать нашу общую мечту – выкладывать еженедельно новые мюзик-видео, выводя христианскую музыку на новый уровень. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. До новых встреч на Upstream Music.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: из коллекции вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 5 сентября, и наша тема сегодня – привлекательный духовный фасад. Что такое привлекательный фасад? Например, вы можете увидеть привлекательный фасад, проезжая мимо дома, который продают. Фасад прекрасен. Дом вас может заинтересовать внешним видом. И если фасад не привлекательный, вы, возможно, даже не обратите на него внимания. Красота фасада очень важна. И Библия говорит, что в глазах людей наш фасад должен быть привлекательным. Вы скажете, где Библия говорит об этом? Послание Тимофею, 3 главе, 7 стихе. «Надлежит ему также», слово «ему» означает любого, кто занимает лидерскую позицию в церкви, «иметь доброе свидетельство от внешних». Слово «внешних», греческое слово «эксутен», описывает тех, кто наблюдает на расстоянии, тех, кто не находится в вере. Речь о них. Это говорит о том, что за нами наблюдают, смотрят, чтобы понять, привлекательно мы выглядим или нет. Вот поэтому тема привлекательного духовного фасада очень важна. А что видит окружающий, глядя на вас? Когда видит вашу жизнь, слышит, что вы говорите, как говорите, это привлекает их или отталкивает? Об этом стоит задуматься сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Пастор Алексей, наконец-то я вас встретила.
1: Да-да?
0: У вас есть минутка?
1: А знаете, вообще-то я собирался сейчас к воскресной проповеди подготовиться, вот если бы вы...
0: Я вас на минутку только задержу.
1: Ну, хорошо, что у вас?
0: Мне просто нужна ваша поддержка.
1: Поддержка в чем?
0: Вы что, не слышали? Я баллотируюсь в депутаты.
1: Нет, не слышал.
0: Ну так что, у меня есть ваша поддержка?
1: Ну, я ведь вас как бы и не знаю.
0: Ну как же, я в вашу церковь хожу как-никак.
1: У меня довольно большая паства.
0: Вот именно поэтому мне и нужна ваша поддержка.
1: Послушайте, я бы с удовольствием, но...
0: Вы что, не хотите, чтобы в Думе были христиане?
1: Хочу, конечно, но...
0: Ну ладно. Тогда если вас спросят, за кого будете голосовать, ну вы хотя бы сможете сказать за меня?
1: Ну, не знаю. Какие у вас взгляды, скажем, на аборты?
0: На аборты? Лично я против, но наша партия защищает право женщин на планирование семьи.
1: Права женщин на планирование? По-моему, это просто попытка оправдать убийство нерожденных детей.
0: Что вы так сразу? Убийство? Ну, в конце концов, разве женщина не имеет права решать, что ей делать со своим же телом?
1: Знаете, вот если бы у нерожденного ребенка можно было бы спросить, хочет ли он жить или нет, тогда я, пожалуй, тоже был бы за права женщин.
0: Ну, вы сказали. Спросить у эмбриона, хочет ли он жить.
1: Понятно. Ваша позиция к бракам гомосексуалистов.
0: Ну, как вам сказать, лично я против. Но наша партия идет по пути толерантности.
1: То есть вы за то, чтобы узаконить то, что запрещено как в Ветхом, так и в Новом Завете?
0: Давайте я лучше вам расскажу про нашу реформу по...
1: Ваша позиция к порнографии.
0: Ой, давайте расскажу лучше о нашей программе.
1: Кого вы верите?
0: Какая разница? Я считаю, что главное быть искренним в вере.
1: А вы уверены, что вы христианка?
0: Конечно, я против смертной казни.
1: Христос ничего не говорил о смертной казни.
0: Как не говорил?
1: Мне нужно идти, спасибо.
0: А что спасибо?
1: Вы только что помогли мне выбрать тему проповеди на воскресное служение.
0: Да? И что за тема, разрешите спросить?
1: Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное.
0: Что-то я не совсем уловила.
1: А я и не сомневался.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

Блаженный Августин. О граде Божьем. Книга 19. В этой книге идет рассуждение о концах того и другого града, земного и небесного. Приводится относительно конца, благ и зол, мнение философов, которые напрасно усиливались создать для себя блаженство в этой жизни. По мере тщательного опровержения этих мнений разъясняется блаженство и мир града небесного или народа христианского, в каком виде они возможны здесь или чаятельны в жизни будущей. Глава 1. О том, что по вопросу о конце благ и зол, возбужденному философами, по основательному суждению Варрона, возможны 288 сект. Мне предстоит теперь говорить о должных концах обоих градов, земного и небесного. Но сперва, насколько это необходимо для завершения настоящего сочинения, я считаю необходимым изложить те аргументы смертных, которыми они старались в несчастьях этой жизни создать сами для себя блаженство, чтобы на основании не только божественного авторитета, но и соображений разума, какие мы можем прибавить к нему ради неверных, уяснить отличие от их пустых мечтаний нашей надежды, которую дал нам Бог, и самого исполнения ее, то есть истинного блаженства, которое Бог даст. Ибо о конце благ и зол философы много и на разный манер судили между собою. С величайшим усилием разбирая этот вопрос, они старались открыть, что делает человека блаженным. Конец нашего блага есть то, ради чего должно быть желательно все остальное, само же оно желательно ради его самого. А конец зла — то, ради чего следует избегать прочего, само же оно должно быть избегаемо ради его самого. Поэтому концом блага мы называем в настоящее время не то, чем благо оканчивается, чтобы прекратить свое существование, а то, чем оно доводится до совершенства, чтобы сделаться полным. Концом же зла не то, когда оно перестает существовать, а то, к чему оно своим вредом приводит. Итак, концы эти — суть высочайшее благо и высочайшее зло. Над открытием их и достижением в настоящей жизни высочайшего блага и избежанием высочайшего зла, как я сказал, много трудились те, которые в суетности этого века поставили задачей своей жизни изучение мудрости. Заблуждались они различным образом. Тем не менее, положенный самою природой предел не дозволил им настолько уклониться от пути истины, чтобы одни из них не полагали конца благ и зол в душе, другие в теле, иные же в том и другом месте. В этом тройственном и как бы общем делении сект, подвергнув вопрос внимательному и строгому исследованию, Марк Варрон в книге о философии усмотрел такое различие учений, что весьма легко довел число сект до 288. Не таких сект, которые непременно были, но таких, которые могли бы быть при добавлении некоторых различий. Чтобы показать это кратко, я должен начать с того, на что обратил внимание он сам и что изложил в упомянутой книге. Есть четыре вещи, к которым люди стремятся как бы по природе, без учителя, без всякого с чьей-либо стороны наставления, без рачительности или искусства жить, которое называется добродетелью и которому, несомненно, учатся, а именно похоть, волюптас, которая приятно возбуждает телесное чувство. Покой в такой мере, чтобы кто-нибудь не испытывал никакого неприятного телесного ощущения. Или то и другое вместе, Эпикур называет их одним именем похоти. Или начало природы, прима натуры, к которым относятся как указанное, так и другое, в теле ли то, как, например, свежесть членов, здоровье и неповрежденность,
или в душе, каково все, малое или великое, обнаруживающееся в людях в качестве врожденных свойств. Эти четыре, то есть похоть, покой, то и другое вместе и начало природы, существуют в нас так, что или к добродетели, которую впоследствии внушает науке, следует стремиться ради них, или к ним ради добродетели, или к тем и этой вместе ради них самих. Отсюда возникает 12 сект, так как каждая из них таким образом распадается на три. Когда я покажу это на одной, нетрудно будет открыть то же самое и в остальных. Итак, когда телесная похоть или подчиняется телесной добродетели, или получает над нею преимущество, или уравнивается в значении, она дает три различия сект. Подчиняется она добродетели, когда употребляется на нужды добродетели. К обязанностям добродетели относятся, например, жить для отечества и рожать сыновей. Ни то, ни другое не может быть без телесной похоти. Без нее не принимаются пища и питье, чтобы жить. Без нее не бывает и совокупления для распространения рода. Когда же она ставится выше добродетели, то бывает желательно ради себя самой, а добродетель считается заслуживающей усвоения ради нее, то есть последняя служит лишь к тому, чтобы удовлетворять и сохранять телесную похоть. Уродлива, конечно, такая жизнь, так как добродетель при этом является рабою госпожи похоти. Да и не может добродетель никоим образом называться при этом добродетелью. Тем не менее, и это отвратительное безобразие имело некоторых философов своими покровителями и защитниками. Похоть далее ставится рядом с добродетелью, когда ни одна из них не бывает желательна ради другой, а обе бывают желательны ради них же самих. Соответственно этому, как похоть, смотря по тому, подчиняется ли она добродетели, или получает над нею преимущество, или уравнивается в значении, дает образование трем сектам. Так и покой, так и то и другое вместе и начало природы представляются образующими по три других секты. Ибо при наличии в складе человеческих мыслей они иногда подчиняются добродетели, иногда ставятся выше ее, иногда приравниваются ей, и таким образом число сект доводится до 12. Но число это удваивается, коль скоро прибавляется одно различие, заимствованное из социальной жизни, потому что, избирая ту или другую из указанных 12 сект, каждый делает это или исключительно ради себя самого, или ради члена общества, которому он должен желать того же, что и себе самому. Вследствие этого является 12 таких, которые полагают, что следует держаться одного какого-нибудь образа мыслей, имея в виду только себя самих, и 12 таких, которые останавливаются на том или другом роде философствования, имея в виду не только себя, но и других, которым желают тех же благ, что и себе. В свою очередь, эти 24 секты удваиваются и образуют 48, коль скоро прибавляется различие, вносимое новыми академиками. Ибо всякую из этих 24 сект один может содержать и защищать как несомненно верную, подобно тому, как стоики защищали учение, что благо человека, делающее его блаженным, состоит единственно в душевной добродетели. А другой может отстаивать, как неочевидно известную, подобно тому, как новые академики защищали то, что им хотя и не было очевидно известно, однако же казалось истинно подобным. Итак, 24 секты образуются из тех, которые считают обязательным для себя следовать им как несомненно верным в силу признанной ими истины, а другие 24 из тех, которые считают их для себя обязательными, хотя они и не очевидно известны в силу подобия истине.
Затем, поскольку каждый из этих 48 сект один может следовать, держась обычаев прочих философов, а другой — киников, то от этой новой особенности секты также удваиваются, и получается их всего 96. Наконец, следуя какой-нибудь одной из указанных сект, люди могут избирать для себя или жизнь, свободную от житейских дел, какую хотели и в состоянии были вести те, которые посвящали свое время только ученым занятиям, или жизнь деятельную, какую вели те, которые, хотя и занимались философией, тем не менее принимали самое горячее участие в государственном управлении и в ведении человеческих дел, или, наконец, жизнь, образованную из того и другого ее родов, какую проводили те, которые распределяли свое время попеременно между спокойным занятием наукой и необходимой деятельностью. Эти отличия утраивают упомянутое число сект и доводят его до 288. Это я изложил, насколько мог, кратко и ясно, из книги Ворона, передавая его мысли своими словами. А как он, отвергнув остальные секты, избирает одну, а именно древних академиков, которые, получив начало от Платона, вплоть до Полимона, который после Платона IV заведовал школой, носившей название Академии, имели, по его представлению, действительные убеждения. Как он отличает их в этом отношении от академиков новых, для которых ничего не кажется достоверным, и род философии которых он начинает от Архизелая, преемника Полимона, и как он полагает, что эта секта, то есть древние академики, далека как от колебаний, так и от всякого рода ошибок, передавать это во всех подробностях было бы слишком долго, но и умолчать об этом нельзя. И так он устраняет сперва все те различия, которые размножают число сект. Устранить их он считает нужным, потому что не в них конец блага. Он полагает, что не следует считать отдельно существующей такую философскую секту, которая отличается от остальных не тем, что иначе учит о конце благ и зол. Ведь если единственным побуждением для человека к философствованию служит достижение блаженства, а то, что делает блаженным, есть именно конец блага, и, следовательно, нет другой материи для философствования, кроме конца блага, то секта, не имеющая своим предметом известный конец блага, не должна и называться философской сектой. Поэтому, когда стоит вопрос о социальной жизни, должен ли мудрый относиться к ней так, чтобы высочайшего блага, которое делает человека блаженным, желать и добиваться столько же для своего друга, сколько и для себя самого? Или то, что делает, делает только для собственного блаженства? То вопрос здесь ставится не о самом высочайшем благе, а в принятии или непринятии к участию в нем союзника, причем не ради принимающего, а ради того же союзника, чтобы радоваться его благам так же, как своим собственным. Точно так же, когда ставится вопрос о новых академиках, сомневающихся во всем, так ли смотреть на вещи, составляющие предмет философии, как смотрят они, или мы должны считать их достоверными, как полагают другие философы. Вопрос ставится не о том, к чему следует стремиться, как к концу блага, а о том, следует или не следует сомневаться в действительности самого блага, составляющего предмет стремления. То есть, говоря яснее, следует ли стремиться к нему так, чтобы стремящийся считал его истинным, или так, чтобы стремящийся считал его кажущимся ему истинным, хотя бы оно могло быть и ложным. В том и другом случае предметом стремления будет одно и то же благо. Да и в том различии, которое привносится от образа жизни и обычаев киников, не ставится вопрос о том, в чем конец блага, а о том, следует ли этого образа жизни и обычаев держаться тому, кто стремится к истинному благу,
что бы он ни избирал и к чему бы ни стремился, как к истинному благу. И в самом деле были люди, которые, хотя и принимали за конечные для себя блага различные предметы, одни — добродетель, другие — похоть, однако держались одного и того же образа жизни и обычаев, по которым носили название киников. Таким образом, то, что единственно отличает философов-киников от остальных, вовсе не имеет значения при выборе и достижении блага, которое делало бы их блаженными. Имея оно при этом какое-нибудь значение, образ жизни без всякого сомнения невольно приводил бы к известному концу, а иной образ жизни не позволял бы достигать этого конца.

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Что все это значит, когда молитва остается неотвеченная? Когда продолжительная боль, а Бог, кажется, ничего не делает, несмотря на веру. Нередко в такой момент любовь Бога сильнее, чем всегда. Библия говорит, кого Бог любит, того наказывает. Всякое наказание в любви превыше акта веры, выше молитвы или обещаний. Я вижу боль, но это может быть его любовь ко мне. Это, возможно, его любящая рука шлепает меня за мое упрямство и гордость. Мы имеем веру в нашу веру. Мы делаем большой акцент на силу нашей молитвы, чем на его силу, которую он вкладывает в нас. Мы хотим представить Бога, чтобы потом читать его как книгу. Мы не желаем иметь сюрпризы или быть сбитыми с толку. И когда это происходит вопреки нашим представлениям о Боге, мы говорим: «Это не может быть Бог, он так не работает». Мы так заняты работой для Бога, что забываем, что он пытается работать на нас. Вот что значит жизнь. Бог трудится над нами, стараясь сделать из нас особые сосуды своей славы. Мы же так заняты, молясь изменить положение вещей, что имеем мало времени, чтобы молитва изменила нас. Бог не дал нам молитву и веру как секретные инструменты для избранной группы экспертов, чтобы что-то узнавать и что-то вырывать из него. Бог говорит, он больше готов дать, чем мы хотим получить. Почему мы используем молитву и веру как ключ или инструмент, чтобы открыть то, что никогда не было закрытым? Молитва не для пользы Бога, но для нас. Бог не является каким-то вечным святым и дразнящим. Он не окружил себя загадками, чтобы человек разгадывал их и, как бы говорит, мудрый получит премию. Мы так перепутаны по этому вопросу, молитва и вера. Мы имеем смелость думать о Боге, как о нашем личном джинне, выполняющем любые наши желания. Мы думаем, что верой можем обязать Бога с его обещаниями. Мы думаем, что угождаем Богу, приперев его к стене, крича: «Господь, ты не можешь отойти назад от своих обещаний! Я хочу получить мое! Ты связал себя своим словом! Ты должен сделать это, а иначе твое слово не истинно!» Мы теряем истинный смысл молитвы и веры. Мы видим Бога только как дающего, а себя как принимающего. Но вера и молитва – путь, средство, через которые мы становимся ближе к Богу, исполняемся Духом Божьим. Молитва, вера должны быть использованы не для того, чтобы взять от Бога, но чтобы дать ему то, чем мы можем ему угодить. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 66. Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом. Песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик, и, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищите, назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец, явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 13. Когда Ефрем говорил, все трепетали, он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, и полная работа художников, и говорят они приносящим жертву людям: «Целуйте тельцов!» Зато они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой в земле египетской, и ты не должен знать Бога другого, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Я призвал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. И я буду для них как лев, как скимин буду подстерегать при дороге, буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасает тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, которых говорил ты: «Дай нам царя и начальников»? и я дал тебе царя во гневе моем, и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. Мухи градильницы постигнут его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, и от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. Глава 14. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем, я услышу его и презрю на него, я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы уразуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них».

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: спасибо за вечер. Я давненько так не веселилась.
1: И тебе спасибо, с тобой. Было очень классно. Можно тебя поцеловать?
0: А ты любишь меня?
1: Конечно, что за вопрос? Люблю, конечно.
0: А какой любовью ты меня любишь?
1: Не понял.
0: В греческом языке есть три разных слова, обозначающих любовь. Какое из них лучше всего подходит к твоей любви ко мне?
1: Я что-то подзабыл, а что за слово?
0: Филио, эрос и агапы.
1: А, да, точно.
0: Так как ты меня любишь?
1: Любовью Филио, наверное.
0: Ты любишь меня, как брат любит сестру?
1: Тут, нет, я не люблю тебя, то есть я люблю тебя, но... А, какие там еще слова?
0: Эрос и агапы.
1: Эрос... Эрос, наверное.
0: Тебя притягивает ко мне только сексуальное желание.
1: Да, то есть нет, ну...
0: Тогда или нет?
1: А какое еще слово осталось последнее?
0: Агапы.
1: Точно! Агапы, я люблю тебя любовью агапы.
0: Ты уверен?
1: Да, точно, агапы.
0: Какой ты смелый. Можешь меня поцеловать.
1: Смелый?
0: Да.
1: А при чем тут агапы и смелый?
0: Ну как? Просто если ты любишь меня любовью агапы, значит, ты, как Иисус, можешь отдать за меня свою жизнь.
1: Постой, а при чем тут Иисус?
0: Ты что, не знаешь? Агапы – это любовь, которую нам явил Иисус, умерев за наше преступление на кресте.
1: Ой, мама, 11:30 уже. Извини, я же опаздываю.
0: Ты куда? Постой!
1: Извини, любимая, мне нет...
0: Странный какой.
2: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

Писал ей признание на сером заборе, и на площади с клумбы срывал ей цветы. Она смеялась до слез, когда пела на море, и гуляла по парку с ним до темноты. Он однажды отбил ее от хулиганов, она думала, это ее рыцари снов.

это мечта. Вот это, конечно, круто, каждый скажет, да. На крыльях летят

Люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва.

Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом Жон Мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Сава в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абеларда Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. «Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения», — добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

Чтоб успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, некоторые люди молятся за упокой души умершего. Есть ли в этом какой-то смысл? Можно ли повлиять на участь человека после его смерти?
1: Это еще один вопрос, который получил достаточно широкое распространение в результате смешения христианства с языческими культурами и верованиями, которые присутствовали в той или иной народности до того, как христианство туда пришло. Когда мы посмотрим на Священное Писание, в Библии мы видим несколько очень ясных утверждений, касающихся того, что вот такое влияние наше на потусторонний мир уже невозможно. Даже более того, влияние самого человека, который перешел уже в потусторонний мир, уже у него нет возможности изменить свою судьбу, когда он находится там. Несколько текстов об этом говорят. Послание к евреям, первое я приведу в 9 главе, здесь сказано следующее. «И как людям положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший в себя в жертву, во второй раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих его воспасения». То есть Библия ясно говорит о том, что людям положено однажды умереть, и после этого их ожидает суд, связанный с тем, что они делали, пока они жили здесь, на земле. Есть еще одно место во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем в 10 стихе сказано: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Здесь тоже эта связь достаточно конкретна. Жизнь человека на земле является основанием или является периодом, который определяет то, что с ним будет в вечности. Здесь в данном тексте мы видим, что будет судилище Христово. Это, кстати, касается уже верующих людей, которые предстают перед Иисусом Христом, когда Христос определяет награды их или определяет эффективность и качество их жизни, которые они провели, живя здесь в теле. Но смысл и сущность остается тот же самый. Есть период жизни земной, который определяет качество жизни в потустороннем мире, определяет будущее для человека. Есть несколько других мест, которые говорят об этом же. Книга Откровения, наверное, одна из наиболее ярких, в которой снова и снова приводится эта же самая тема или поднимается эта тема. В 14 главе мы читаем 13 стих: «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Обратите внимание, здесь сказано о том, что блаженны определенные умирающие. То есть не все мертвые блаженны. Блаженны только те, кто умерли в Господе. То есть те, кто в момент своей смерти, на момент своей смерти, они встретились со Христом, и они принадлежали Господу. И дальше подчеркнуто: и дела их идут вслед за ними. То есть вот результат их жизни здесь земной, он сопровождает их в вечности, и он, конечно же, определяет качество того, какой будет вечность для них. Еще один текст мы читаем в 20 главе книги Откровения. Здесь сказано следующее. С 11 стиха мы читаем: «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Обратите внимание, написанное в книгах соответствует делам людей, которые они делали до того, когда они умерли. 13 стих: «Тогда отдало море мертвых и бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. То есть Священное Писание достаточно ясно говорит нам о том, что земная жизнь – это тот период, который отведен Богом для того, чтобы человек мог примириться с Богом, и для того, чтобы он свою жизнь, посвятив Богу, в своей жизни мог произвести то ценное, что будет иметь значимость в вечности.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 сентября. Найдите свое призвание в молитве. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Псалом 6:10. Каждый верующий должен молиться и ходатайствовать, но не каждый призван в духовное служение ходатайства. Например, я уверена, что Бог призвал Дэйва быть ходатаем за Америку. Он, судя по всему, официально уполномочен Господом молиться за нашу страну. На нем лежит молитвенное бремя государственных проблем. Он жаждет увидеть пробуждение в стране и живо интересуется всем, что касается Соединенных Штатов. Он также основательно изучает историю Америки и следит за всем, что происходит в правительстве. Он всегда молится с большим энтузиазмом. Это я и имею в виду, когда говорю о должности или служении ходатая. Начиная с 1997 года, я неоднократно была свидетелем того, как Дэйв взывал к Богу и штурмовал небеса молитвами за Соединенные Штаты Америки. Что касается меня, то я не принимаю настолько близко к сердцу все проблемы страны. Но это не означает, что мне все равно и что я не молюсь за наших политических лидеров. Это означает, что я не могу делать это с тем же пылом, который присущ Дэйву в этом вопросе, потому что это приходит от Бога. Это также означает, что Бог видит в нас с Дэйвом единую команду, побуждая моего мужа молиться об одном, а меня — о другом. И если я начну думать, что со мной что-то не так, потому что я не ходатайствую за страну так, как это делает Дэйв, это приведет к самоосуждению и помешает мне исполнять то, к чему призвал меня Бог. Если же продолжу исполнять свое призвание, сосредоточусь на том, чтобы как можно лучше исполнять его, наша команда не будет знать поражений. Бог не поручает каждому из нас молиться обо всем сразу. Святой Дух распределяет между нами то, о чем необходимо молиться. Он делает это так, как считает нужным, а от нас требуется лишь исполнить поставленную задачу. Божье слово на сегодня. Молитесь так, как Бог побуждает вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 67. Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец-сирот и судья-вдов, Бог во святом жилище своем. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал в пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там, по благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья – чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей по всей земле, она забелела, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Воссанская, гора Высокая, гора Воссанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божьих тьмы, тысячи тысяч, среди них Господь на Синае, во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Воссана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой в крови врагов». Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог Твой предназначил Тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас. Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие браней. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает гласу Своему глаз силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Своем. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог! Послание апостола Павла к евреям. Глава 1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держав все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола, величие на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном»? Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о Сыне: «Престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты – тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Михея. Слово Господне, которое было к Михею, Моросфитину, в дни Иоафама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. «Слушайте, все народы, внимай, земля, и все, что наполняет ее! Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего! Ибо вот, Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудой развалин в поле, местом для разведения винограда, низрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, на любодейные дары они и будут обращены». «Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима». «Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные. Не убежит и живущая в Циане. Плач в селении Эцель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты – начало греха чересь Ионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Марешев Геф. Но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он пройдет до Адаламы, славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя». Глава вторая. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так говорит Господь: вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, у детей их вы всегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя, за нечистоту она будет разорена, и при том жестоким разорением». Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в Ассоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства. Перед ним пройдет стенарушитель, а он сокрушит преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Как стать пророком? Есть ли путь, идя по которому человек становился бы тем, кого Бог использовал в качестве глаза заблудшим? Возможно, путь такой есть. Бывали же в Израиле школы пророков, где в молитве и поклонении на высотах рождался порыв веры, наполнившийся откровениями с неба. Но то были ходатаи и отшельники, больше говорившие для себя, чем для народа. Истинные пророки шли путем избрания, порой не желая исполнять свое предназначение, как Иона. Но Бог не давал им шанса отвергнуть свое предназначение. Став однажды пророком по предопределению с неба, человек мог лишь поменять мантию божественного посланника на костюм лжепророка. И такое случалось. Путь Божьего определения начинается задолго до того, как мы услышим слова с неба. «Пойди, скажи им». И в лучшие времена Израиля пророчествовали сотни, а со дня апостольской Пятидесятницы пророком мог быть уже каждый. Так что нет ни предрешенного пути, по которому следует двигаться, чтобы стать пророком, ни определенных препятствий на нем. Среди пророков Библии мы встречаем и мужчин, и женщин, людей молодых, Самуил и Иеремия, старых, Самуил в старости и состарившийся Симеон, и зрелого возраста, полностью активных, Амос, Осия, Исаия и Иезекииль, пророков профессиональных, живущих среди других пророков, как Елисей, и спонтанных, как Елдад и Мадад, или Амос, людей, глубоко укорененных в своем окружении, Осия, Исаия и Иезекииль, и вырванных из первоначальной среды, действующих вне ее, Валаам, Амос, Иона. Пророки происходили из разных общественных слоев. Амос – сельский житель и земледелец, Исаия – дипломат, имеющий доступ к царскому двору, Иезекииль – священник, как и Иеремия, по крайней мере, по происхождению, Девора – судья и воительница, участвующая в сопротивлении. Так что Библия дает нам богатейшую мозаику пророческой деятельности, и ни для кого не может быть априори исключено это призвание, столь важное в жизни общин верующих. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете «Христианское радио».

Что в жизни ты несчастный, что в жизни путь опасный, что грешным доверяешь, что Бога ты не знаешь.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, скажите, справедливо ли, что суд и особые бедствия придутся в годы великой скорби только на одно поколение?
1: Конечно же, справедливо. Бог ничего не делает несправедливым. Бог не может что-то делать, что несправедливо. То есть все, что Бог делает, Он имеет на это абсолютное право, и это право всегда точное с любой точки зрения, с моральной или с юридической. По этой причине в книге Иова мы и читаем вот эти слова, которые были сказаны одним из его друзей, Елиуем, о том, что Бог, Он, Его пути непостижимы, мы не можем предъявить к Нему никаких претензий абсолютно. Теперь, если посмотреть на то, как распределены скорби, трудности, выпадаемые на долю разных поколений людей в разные времена, здесь, конечно же, с человеческой точки зрения у нас часто могут возникать вопросы. Например, вот мы живем в наше время, и сегодня определенная часть земного шара, люди, которые живут в очень благополучных условиях, физических, экономических, медицинских, социальных и так далее. И в то же самое время достаточно много людей живут в очень трудных, очень сложных обстоятельствах, сложных физических условиях. И когда мы посмотрим, то вот с человеческой точки зрения кажется это несправедливо. Но у Бога есть свой инструмент, которому Он оценивает, что и на каком этапе и кому нужно. На эту же ситуацию можно посмотреть совершенно с другой стороны. Если посмотреть на население Земли и на разные страны с точки зрения так называемого индекса счастья, то мы можем увидеть совершенно прямо противоположную картину, в которой наиболее счастливыми люди чувствуют или ощущают себя как раз вот те люди или те нации, которые живут в очень бедных условиях, в очень трудном положении. Дальше, когда мы посмотрим на распространение депрессии, суицида и разных других подобных проблем, наркомании, вот они как раз присущи странам, в которых, или больше присущи странам с большим достатком, странам, у которых все, казалось бы, есть. То есть все это относительно. Мы точно знаем, что у Бога выведено его обстоятельства, которые он допускает, для каждого человека абсолютно точно. Он неспроста помещает человека в определенную точку истории. Мы читаем в Деяниях апостолов, 17 глава, апостол Павел проповедует и говорит о том, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И дальше сказано, для чего? Чтобы они искали Бога. То есть Бог помещает каждого человека в свой период истории не для того, чтобы обеспечить ему тот или иной уровень жизни или ту или иную защиту от скорби. Он помещает каждого человека с целью, чтобы этот человек в этих обстоятельствах искал Бога. Это главная задача, которую Бог ставит перед обстоятельствами, которые Он допускает. Теперь, когда мы говорим о великой скорби, вообще о этом периоде, который наступит непосредственно перед великими событиями, апокалиптическими событиями, то здесь мы видим, что у этого периода есть определенная мировая задача. Этот период касается израильского народа в большой степени. Этот период касается подведения итогов всей истории Земли. Поэтому Бог определяет, кто будет жить на тот момент, и Бог определяет, какой его личный разговор будет с каждым человеком, который живет или будет жить в тот период. И так как Бог не ошибается, то мы точно знаем, что это будет наиболее подходящее условие для Божьего разговора с каждой душой. Одно нас может утешать в этом отношении, то, что согласно того, что мы видим в Священном Писании, мы видим, что большинство мест Библии говорят все-таки в пользу того, что Церковь Иисуса Христа к моменту великой скорби уже будет на небесах. И поэтому Верующие люди могут быть уверены, что Иисус Христос – это тот, кто заботится о них, тот, кто защищает их, и тот, кто, написано, начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Или вдруг парус расправлю и вверх по реке. А по-другому никак не хочу, не хочу. И пусть никто не поймет, для чего я взлечу. Ноги даны человеку ходить по земле, а я ходить по пыли не хочу, не хочу. Там погибают все лучшие мысли во мгле. Кто-то цеплялся и шарил в карманах,

Странно, но я почему-то один в небесах. Страшными черными стаями лишь воронье. А я летаю по небу в семейных трусах. Прячу от хищниц мужское начало

мои. В хламе на чердаке я их достану, достану и вновь полечу. Или вдруг парус расправлю и вверх по реке.

0: каждый крик мой тебе вся хвала. Да будет каждый мощь, каждый битнутый, каждый крик мой тебе вся хвала.
1: Возьми сюда!

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

Христианские притчи. Воробей. Две маленькие сестрички, прослушав библейскую историю об изгнании Адама и Евы из рая, сказали папе: «Папа, если б мы с Леной были в раю, то ни за что бы не съели плод познания добра и зла, ведь Бог не разрешил его трогать. Правда, папа?» «Правда», — улыбнулся отец и уложил детей спать. Наутро папа встал раньше всех, поймал во дворе воробья и посадил его в непрозрачную кастрюльку. Разбудив девочек, он показал им кастрюльку, которую поставил на подоконник открытого окна в кухне, и сказал: «Пожалуйста, не снимайте крышку с этой кастрюльки, пока я не приду с работы. Когда я вернусь, то сам покажу вам сюрприз, который там находится. Если будете послушны, куплю вам новую игру». Папа ушел с мамой на работу, а ребятишки остались дома одни. Всеми силами пытались они себя отвлечь от кастрюльки, стоящей на кухне. Они давно переиграли во все игры, какие знали, но любопытство не давало им покоя. Очень хотелось заглянуть в кастрюльку. В конце концов старшенькая Маша уговорила сестричку Лену, которая еще боялась, что папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку. «Мы только одним глазком глянем и закроем», — сказала она. «Папа даже не узнает». Но как только Леночка приподняла крышку, воробьишка вылетел в окно. Испугавшись, девочки захлопнули пустую уже кастрюльку. Вечером вернулся папа и, увидев, что кастрюлька пуста, сказал: «Ну что, маленькие Евы, не выдержали? Выпустили птичку». Вот так и Ева не удержалась, чтобы не попробовать плод познания добра и зла. «Папа, что это было за дерево такое? И почему с него нельзя было кушать?» — спросила Маша. «Дерево было обычным, и плоды съедобными. Но, нарушив запрет Бога, первые люди сами как бы выбрали зло вместо добра, потому что всякое зло начинается с непослушания. А с послушания все доброе, чему бы научил Бог первых людей, когда бы они были послушны. Этот воробушек был для вас сегодня деревом добра и зла, и вы тоже не послушались меня. Испытание Адама и Евы оказалось вам не по силам».

братьев слонов повидать. Да дорогой забыл, что слон, и зажал антилопу он. Ведь остался он тем, кем был, кровожадный и злой крокодил.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Одному служителю Божьему, перед тем, как он должен был взойти на кафедру, передали письмо. Автор послания напомнил ему о его беспутной юности и угрожал публичным разоблачением, если тот будет проповедовать. Служитель взял письмо и взошел с ним на кафедру. Он прочитал его вслух и сказал: «Все здесь написанное обо мне – совершенная правда. Но однажды я обратился ко Христу с покаянной молитвой, и Он по милости Своей простил меня. Господь помог мне измениться, и я стал новым человеком». То же самое сделал апостол Петр. Известно, что Евангелие от Марка – не что иное, как письменное изложение проповеди Петра. Читая историю его отречения, мы не должны забывать, что Петр сам рассказал ее. Наверное, для того, чтобы мы лучше поняли себя и оценили любовь Христа, проявленную к нам. А сейчас я приглашаю вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пести о падении Петра.
2: Что значит отступничество? Когда я начал думать и молиться над этим вопросом, я был поражен, обнаружив, сколько мест в Библии говорит об отступничестве от Бога. Поэтому нам следовало бы постоянно напоминать себе слова апостола Павла: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Я сейчас не об искушении говорю, так как само искушение не является еще грехом. Впасть в искушение – это грех. Быть искушаемым – нет. Вот почему Христос постоянно напоминает нам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Кто бы подумал, когда апостол Петр по откровению свыше заявил Спасителю: «Ты, Христос, Сын Бога Живого», что через несколько минут в сердце Петра начнется пагубный процесс расхождения с Иисусом – отступничество. Ему был предложен выбор между тем, что человеческое, и тем, что Божие. Он выбрал человеческое, и это решение привело его к падению. Этот пример я и хочу взять в основу моей сегодняшней беседы. При внимательном рассмотрении процесса падения Петра мы обнаружим определенные ступени, и с ними мы сегодня и хотим познакомиться. Самый опасный момент в его духовной жизни был не тогда, когда Петр у костра во дворе первосвященника с клятвой отрекся от Христа, нет, но когда Христос говорил о грядущих своих страданиях, о предстоящей позорной смерти на кресте и то, что Он воскреснет в третий день, тогда Петр, не выдержав, говорит ему: «Да не будет этого с тобою». Христос показывает ученикам, что только через страдания и смерть возможна победа. И что делает Петр? Он противоречит, он говорит: «Нет». В этот момент Христос призвал Петра к высшему, призвал следовать путем, которым он сам идет. Он же отказался от того, что Божие, и предпочел легкий путь, и в конце концов вынужден был открыто отречься от Христа. Это и был первый шаг в его отступлении. До тех пор, пока Христос не заявлял о необходимости принятия креста, связанного с унижением, страданием и пролитием крови, Петр всем доволен и готов следовать за Христом. Когда же Спаситель начинает говорить о кресте, плотское человеческое в Петре сразу же протестует. «Да не будет этого с тобою», — говорит он Иисусу. Итак, расхождение с Иисусом начинается в поворотном пункте нашей жизни, когда Господь призывает нас к Высшему. Так как путь к Высшему всегда связан с крестом, с отречением своего властного «я», то мы часто противоречим Христу: «Да не будет этого с нами в данном случае». Петр не только сам отказывается от креста, но и препятствует Христу идти этим путем. Это и явилось первой ступенью в падении Петра. Следующей ступенью вниз является хвастовство Петра. Что он говорит? «Я душу, Господи, мою положу за Тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». «Если и все соблазнятся, но не я», — горячо заявляет Петр. Что делает Петр? Он надеется на себя, на свои силы, на свою стойкость, на свою способность. Теперь посмотрим, что происходит дальше. За хвастовством Петра следует его несостоятельность в молитве. Когда мы надеемся на собственные силы, собственную мудрость и способности, мы перестаем молиться. Вот почему мы находим Петра в Гефсиманском саду спящим в то время, когда должно было бодрствовать и молиться. «Симон, ты спишь?» — говорит ему Христос. «Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Проверь, мой друг, свою молитвенную жизнь. Бодрствуешь ли ты? Молишься ли ты?» В Библии говорится о ревности, но не по рассуждению. Это как раз то, что мы замечаем теперь в Петре. Это следующая ступень вниз. «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо». Так говорит нам Слово Божие. Отсутствие духовной силы, бдительности и молитвы Петр пытается сейчас прикрыть внешней ревностью ко Христу, этой жалкой имитации подлинной духовной жизни. И что слышит он от Христа? «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которые дал мне Отец?» Поэтому вполне понятно, почему далее написано, что Петр издали следовал за Иисусом. Да, Петр обижен. Его никто не понимает. Все, что он не делает, получается не так, как должно. Обиженный Петр решает теперь уже лишь издали следовать за Христом. Ночь была холодна, а тут как раз костер. Но заметьте, чужой костер. Присев у костра во дворе первосвященника и оглядевшись, Петр обнаружил, что очутился в окружении врагов Христовых. Но, увы, поздно. Он грелся у чужого огня, и он клятвенно утверждает, что он вовсе не друг Христу. На примере Петра мы видим, что падение возможно для каждого из нас. Никто от этого не застрахован, если мы не готовы безоговорочно следовать за Иисусом. Быть может, ты, дорогой друг, тоже находишься на таком распутье, как Петр. Тебе также предстоит выбрать путь Христов или путь человеческий. Позови Господу, чтобы Он помог тебе избрать верный путь, путь Христов. Только Он может привести тебя к победе и к счастью. Да, благодать Божия и долготерпеливая и чудная любовь Христова все же нашла Петра даже после такого позорного падения. То же самое Господь сделает и с тобой. Тебе нужно только оставить путь погибели и обратиться к своему Спасителю. Да поможет тебе Господь сделать это сейчас.

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал, и ждем от вас писем. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.